0: Проект Rail Baltica на первом этапе в Латвии планируется в существующем объеме, который предусматривает создание трансграничного соединения Rail Baltica от Литвы до границы с Эстонией, а также завершение строительных работ в Рижском аэропорту и в южной части Рижского центрального вокзала, чтобы обеспечить возможность соединения Rail Baltica с существующей железнодорожной сетью, известил в среду после заседания тематического комитета по реализации проекта Rail Baltica министр сообщения Рихардс Козловскис. Министр подчеркнул, что это решение для первого этапа проекта, но идея рижской дуги в проекте не исчезает. Мы хотели бы смотреть на это иначе, но на дворе 2026 год и нужно мыслить рационально, подчеркнул министр. Он сообщил, что в среду комитет заслушал отчет о результатах углубленной оценки проекта Rail Baltica, в котором обобщены три сценария. Один из сценариев – продолжать начатое, как это было до сих пор, и это невозможно. Второй сценарий – рассмотреть и снизить требования. А третий сценарий – немедленно прекратить любые дальнейшие действия, сообщил Козловскис. По его словам, необходимо двигаться в направлении оптимизации проекта. То есть строить и финансировать технически минимально необходимое, а не финансировать различные видения и в известной мере мечты. Премьер Андрис Кулбергс заявил, что Латвии необходима программа «Минимум» или базовый сценарий. В ходе оценки консультанты пришли к выводу, что, например, на 600-километровом участке высокоскоростного поезда Мадрид-Барселона. Технически есть две станции, но в основном используется одна, в то время как в Латвии на 200-километровом участке предусмотрено 17 станций. Также он отметил, что длина перронов на станциях запланирована в 400 метров, но технически ее можно сократить до 200. Министерство сообщения до 15 сентября должно разработать предложение по снижению технических требований и требований к стройматериалам в рамках существующего объема первого этапа Rail Baltica до минимального уровня, необходимого для создания функциональной и постоянно эксплуатируемой железнодорожной линии. То есть мы доходим до минимума, чтобы понять, что мы можем построить, а что нет, заявил Кулбергс. Он добавил, что, учитывая предложение консультанта по оценке затрат на проект, Министерство финансов, Госказна, Министерство сообщения и Министерство экономики до 15 сентября должны оценить возможные объемы финансирования из госбюджета для реализации Rail Baltica в последующие годы, а также другие источники финансирования и возможности привлечения инвестиций. В настоящее время в законе установлено, что проект Rail Baltica включает военную мобильность, поэтому возможно привлечение военного финансирования, что до сих пор не было прямо оговорено. Нужно мыслить нестандартно, какие еще есть возможности, потому что Европа в следующем финансовом конверте не даст достаточно денег, чтобы реализовать этот проект, подчеркнул Кулбергс. В свою очередь, третья задача предусматривает, что госканцелярия в сотрудничестве с Министерством сообщения должна оценить предложенные консультантам изменения в управлении проектом. По словам премьера, до сих пор управление не было хорошим, поскольку интересы государства не отстаиваются на переговорах со строителями. В 10 классах рижских муниципальных школ в настоящее время еще есть 187 свободных мест, сообщили в Рижской думе. Претенденты могут подать заявление лично в выбранной школе или отправив заявление, подписанное надежной электронной подписью, на адрес электронной почты школы. Чтобы узнать актуальную информацию о свободных местах, самоуправление призывает связываться с соответствующей школой. Свободными считаются те места, на которые в электронной системе приема нет активных заявок. На свободные места могут претендовать кандидаты, даты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. Прием в 10 классы будет продолжаться до тех пор, пока на соответствующих образовательных программах будут доступны свободные места. На данный момент в 10 классы столичных учебных заведений приняты 3926 претендентов, 69 претендентов подтвердили приглашение. Продолжается прием и в профессиональные учебные заведения, поэтому идет поток претендентов между учебными заведениями, что влияет на продвижение очередей на зачисление и в школах Рижского самоуправления. В общей сложности отправлены 4944 приглашения уникальным претендентам, или 93% от всех претендентов. Иностранец, который в ночь на среду в состоянии алкогольного опьянения стал виновником дорожно-транспортного происшествия у моста Земитана в Риге, является гражданином Индии, без действующего вида на жительство в Латвии, сообщили в госполиции. Установлено, что на выдохе у мужчины после совершения аварии было 2,11 промилле алкоголя. Мужчина задержан для проведения процессуальных действий и позже будет передан государственной пограничной охране для дальнейших процессуальных действий. За вождение в нетрезвом виде госполиция начала уголовное уголовный процесс, а за совершение ДТП начат процесс об административном правонарушении. Как сообщалось в ночь на среду в Риге, нетрезвый иностранец, управляя автомобилем «Мерседес» на большой скорости на территории автозаправочной станции «Circle K» на улице Пернавас 7, сбил флагшток и несколько дорожных знаков, а также повредил недавно обновленную дорожную инфраструктуру на этом месте. В прошлом году Видземе была самой быстро растущей региональной экономикой после Риги, сообщил главный экономист Луминорбанк Петерис Страутинш, ссылаясь на данные регионального исследования. Прошлый год для лесной отрасли, которая включает в себя лесное хозяйство и деревообработку, в Латвии в целом был скорее посредственным. Однако Видземе отрасль развивалась успешно. Страутинш отмечает, что этому способствовала способность перерабатывать древесину в продукцию с более высокой добавленной стоимостью. В мебель, строительные конструкции, различные строительные элементы, упаковку, игрушки. Лесная отрасль составляет примерно треть экспортной экономики Видземе, в то время как в Земгале и Курземе ее доля составляет около пятой части, а в других регионах еще меньше. Особенно важна лесная отрасль в Смилтонском, Гулбенском, Алукснэнском и Маденском краях, где связанные с древесиной отрасли составляют более половины доходов предприятий, полученных от продажи товаров и услуг в остальной части Латвии и за рубежом. В то же время Видземе среди регионов Латвии не находится на первом месте по общей площади лесов. Экономист подчеркивает, что регион выделяет развитая дальнейшая переработка пиломатериалов, включая производство мебели и строительных конструкций. Среди самоуправлений Видземе в прошлом году быстрее всего росли доходы работающих в экспортных отраслях в Валкском крае. Наиболее экономически развитыми самоуправлениями Видземе являются Валмерский и Смилтонский краях, в которых уровень доходов схож, но структура экономики существенно отличается. В Валмерском крае экономика более диверсифицирована. Важную роль играет производство стекловолокна, изделия из него, в то время как в Смилтонском крае большее значение имеют традиционные отрасли добычи и переработки природных ресурсов. Среди территорий за пределами Рижского региона, по которым доступны данные о ВВП, город Валмера до 2023 года был единственным, где ВВП на душу населения превышал средний показатель по Латвии. В свою очередь, в Смилтонском крае еще в 2022 году был самый высокий ВВП на душу населения среди краев за пределами Рижского региона. Но в 2023 году его обогнали Ливонский и Валмерский края. Страутинш отмечает, что лесная отрасль вместе с сельским хозяйством, пищевой промышленностью и добычей торфа составляет около 2/3 экспортной экономики Видземе. Однако для дальнейшего роста региону необходимо диверсифицировать экономику, поскольку объем природных ресурсов ограничен. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На фоне стремительного роста цен на природный газ в Европе жители Латвии не сразу почувствуют подорожание в повседневных расходах. Однако через несколько месяцев оно сильнее всего отразится на расходах на жилье, отметил главный экономист банка Цитаделла Карлис Пургелес. Постепенно более высокие расходы на энергию отразятся не только на коммунальных платежах, но и на ценах на продукты питания, товары и услуги, подчеркнул Пургелес. Расчеты банка Цитаделла показывают, что в Латвии ценовой шок будет ощущаться позднее, чем в Литве и Эстонии, однако его масштаб будет не меньше. Рост цены на газ на 10% в течение 12 месяцев повышает общий уровень цен на 0,5%. Главной причиной нынешнего роста цен на газ является конфликт в Иране. Однако, как поясняет Пургелес, рост цен обусловлен не только рисками, связанными с войной. Газовые хранилища Европейского Союза сейчас заполнены лишь на 60%, тогда как обычный для этого периода уровень составляет около 80%. Европе приходится конкурировать за ограниченные поставки СПГ в условиях, когда заполнение хранилищ существенно отстает от обычного уровня. Поэтому рост цен на энергоносители ускорился. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии, не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими. 5% валового внутреннего продукта на оборону Латвии недостаточно для обеспечения безопасности восточного фланга Европы. Поэтому Европейскому Союзу следует больше поддерживать эти страны, заявил журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс. «Мы занимаем очень дорогие ресурсы, чтобы обеспечить безопасность не только для себя, но и для всей Европы», сказал Кулбергс. По его мнению, страны восточного фланга должны получать иное финансирование с учетом их географического положения и уровня угроз. Кулбергс призвал Европейский Союз помогать странам восточного фланга не только финансированием обороны, но и инвестициями и развитием экономики. «Сильная безопасность может быть только при сильной экономике», сказал он, добавив, что одних займов недостаточно, поскольку необходимо развивать и местное производство, и оборонную промышленность. Отвечая на вопрос о том, как обеспечить дополнительное финансирование обороны, Кулбергс отверг возможность повышения налогов. Он заявил, что прежде всего необходимо сократить лишние расходы, закрыть утечки из бюджета и искать новые источники экономического роста. «Необходимо оборудовать дополнительные койко-места в существующих лечебных учреждениях», заявил министр здравоохранения Хасама Бумари. Такое мнение министр высказал, отвечая на вопрос, почему по-прежнему образуются очереди из автомобилей неотложки у приемного отделения больницы Страдания. А Бумари отметил, что такие очереди возникают очень редко, и их можно уменьшить или вовсе избежать, усовершенствовав внутреннюю систему работы больницы. На вопрос о том, нужна ли Риге еще одна больница, министр ответил отрицательно, отметив, что в таком случае вновь проявилась бы проблема нехватки специалистов. На портале общественных инициатив «Мана Балс ЛВ» собирают подписи за отмену компенсации расходов депутатам Сейма на транспорт и аренду жилья. В инициативе подчеркивается, что многие работники здравоохранения и социальной помощи, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, самостоятельно оплачивая эти расходы. По мнению авторов инициативы, нет объективных оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении, чем другие работники государственного и муниципального секторов. В международном железнодорожном проекте Rail Baltica Латвии необходимо решить, что строить, а от чего отказаться. Однако полностью отказаться от реализации проекта страна не может, заявил министр финансов Марис Кучинскис. В случае с Rail Baltica сейчас стало немного понятнее, что нужно делать, и это зависит от нас самих. К тому же мы не можем отказаться от проекта, потому что тогда нам придется отвечать и перед Литвой, и перед Эстонией, а также возвращать все, что уже было потрачено, сказал Кучинскис. Он добавил, что одного закона для реализации Rail Baltica недостаточно. В законе говорится, что Минсообщение должно планировать и реализовывать проект, а Министерство финансов обеспечивать финансирование. Но так это не работает. Премьер Кулбергс решительно постановил, что управление Rail Baltica должно быть передано Кабинету министров. И это правильно. Не может быть так, что один заказывает и потребляет, а другой за это платит. Видно, что у строителей был очень хороший аппетит, отметил Кучинскис. По его мнению, проект Rail Baltica необходимо структурировать. Должна быть полная ясность, что строить, а что нет. Также, по словам Кучинскиса, возможно, потребуется корректировка проектирования. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В этом году 1 октября будут проиндексированы пенсии или их часть, не превышающие 1589 евро. Пенсии в зависимости от трудового стажа будут увеличены от 4,24% до 5,22%, сообщил министр благосостояния Рейнис Узулниекс. По его словам, это означает, что индексация пенсий в полной мере затронет 97% получателей пенсий. В соответствии с законом о государстве пенсиях индексация пенсий произойдет и в этом году 1 октября. Как пояснили в Министерстве благосостояния, пенсионный индекс формируется из фактического индекса потребительских цен, то есть инфляции за 12-месячный период, и части процентов от положительного реального прироста суммы зарплат, с которых вносятся страховые взносы. С четверга АО «Пассажирские поезда», работающие под брендом «Виви», вводит регистрацию билетов на поезд в мобильном приложении. Пассажиры поездов могут регистрировать электронные билеты в мобильных приложениях «Виви Латвия» и «Мобили». После посадки в поезд больше не нужно идти к регистратору билетов или кондуктору. Билет можно зарегистрировать в своем телефоне сразу после посадки. В то же время пассажиры по-прежнему смогут выбирать прежний способ регистрации билета у регистратора или у кондуктора. В своих телефонах пассажиры смогут регистрировать все электронные билеты на электропоезд или дизельный поезд, временные билеты и билеты на багаж, за исключением билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением. Для билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением, сохранится прежний порядок регистрации, по-прежнему у регистратора билетов или кондуктора. Данные о регистрации билетов будут помогать оценивать пассажиропоток и спрос на различных рейсах. Дирекция безопасности дорожного движения в конце недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекцией услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные, в том числе персональные коды и регистрационные номера, имена, фамилии, названия компаний, суммы платежей, даты оплаты, номерные знаки автомобилей и адреса. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.lv Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и ЦЕРТ призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. акции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения и проверить информацию на официальном сайте Дирекции безопасности дорожного движения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги дирекции. Они предоставляются в обычном порядке. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, поэтому со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий, сообщил руководитель IT-департамента дирекции Марис Пуринш. IT-департамент в сотрудничестве с CERT.LV в настоящее время остановил кибератаку. Также был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем. Госполиция, расследуя уголовный процесс о бандитизме, пресекла деятельность опасной вооруженной организованной преступной группы. Ее участников подозревают в нескольких тяжких преступлениях – похищении людей, захвате заложников, вымогательстве и убийстве. В ходе расследования удалось ликвидировать связанную с этой группой лабораторию по производству наркотиков. Подозреваемыми по уголовному процессу признаны 10 человек. К 5 лицам применена мера пресечения в виде заключения по стражу. К 3 меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Еще 2 подозреваемых скрываются от следствия. В отношении них выделен отдельный уголовный процесс, по которому продолжается активное расследование. Все подозреваемые являются латвийцами, некоторые из них уже отбывали наказание в виде лишения свободы за незаконный оборот наркотических веществ и убийства. Наложен арест на имущество подозреваемых и на имущество, полученное преступным путем, всего на 100 тысяч евро. Ситуация с газоснабжением в Латвии в настоящее время стабильна, и предприятия теплоснабжения будут готовы к следующему отопительному сезону, сообщили в Министерстве климата и энергетики. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс на этой неделе встретился с представителями латвийских предприятий теплоснабжения, чтобы оценить готовность отрасли к зиме, доступность энергоресурсов и возможное влияние на тарифы. Министерство отмечает, что по сравнению с энергетическим кризисом 2022 года, отрасль централизованного теплоснабжения Латвии в настоящее время гораздо лучше подготовлена к отопительному сезону. В последние годы, в том числе при господдержке предприятия теплоснабжения, диверсифицировали используемые энергоресурсы и все чаще заменяют ископаемое топливо биомассой. В настоящее время более половины тепловой энергии в Латвии производится из возобновляемых энергоресурсов. Хотя энергоресурсы подорожали, до сих пор их влияние на тарифы на тепловую энергию было сравнительно небольшим. Несмотря на рост цен на мировых рынках энергоресурсов, тарифы на тепловую энергию в Латвии до сих пор в основном оставались стабильными. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет. Реже всего в возрасте от 50 до 59 лет, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств, сославшись на статистику за период с 1 июля 2025 по 30 июня 2026 года. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОСТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была 1,16%. В обобщенной статистике по ДТП, вызванным незастрахованным транспортом, видно, что более четверти из них, 27,22%, устроили водители в возрастной группе от 18 до 29 лет. Соответственно, водители в возрасте от 50 до 59 в этой статистике встречаются реже всех – 9,44%. 2,22% таких ДТП вызвали лица, не достигшие 18 лет. Председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашинс подчеркивает, что независимо от возраста водителя или владельца транспортного средства, следует помнить, причиненные пострадавшим в ДТП убытки могут измеряться десятками или сотнями тысяч евро. Если ДТП вызвано на незастрахованном транспортном средстве, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП, владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняет председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На фоне стремительного роста цен на природный газ в Европе жители Латвии не сразу почувствуют подорожание в повседневных расходах. Однако через несколько месяцев оно сильнее всего отразится на расходах на жилье, отметил главный экономист банка Цитаделла Карлис Пургелес. Постепенно более высокие расходы на энергию отразятся не только на коммунальных платежах, но и на ценах на продукты питания, товары и услуги, подчеркнул Пургелес. Расчеты банка Цитаделла показывают, что в Латвии ценовой шок будет ощущаться позднее, чем в Литве и Эстонии. Однако его масштаб будет не меньше. Рост цены на газ на 10% в течение 12 месяцев повышает общий уровень цен на 0,5%. Главной причиной нынешнего роста цен на газ является конфликт в Иране. Однако, как поясняет Пургелес, рост цен обусловлен не только рисками, связанными с войной. Газовые хранилища Европейского Союза сейчас заполнены лишь на 60%, тогда как обычный для этого периода уровень составляет около 80%. Европе приходится конкурировать за ограниченные поставки СПГ в условиях, когда заполнение хранилищ существенно отстает от обычного уровня. Поэтому рост цен на энергоносители ускорился. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии, не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими. 5% валового внутреннего продукта на оборону Латвии недостаточно для обеспечения безопасности восточного фланга Европы. Поэтому Европейскому Союзу следует больше поддерживать эти страны, заявил журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс. «Мы занимаем очень дорогие ресурсы, чтобы обеспечить безопасность не только для себя, но и для всей Европы», сказал Кулбергс. По его мнению, страны восточного фланга должны получать иное финансирование с учетом их географического положения и уровня угроз. Кулбергс призвал Европейский Союз помогать странам восточного фланга не только финансированием обороны, но и инвестициями и развитием экономики. «Сильная безопасность может быть только при сильной экономике», сказал он, добавив, что одних займов недостаточно, поскольку необходимо развивать и местное производство, и оборонную промышленность. Отвечая на вопрос о том, как обеспечить дополнительное финансирование обороны, Кулбергс отверг возможность повышения налогов. Он заявил, что прежде всего необходимо сократить лишние расходы, закрыть утечки из бюджета и искать новые источники экономического роста. «Необходимо оборудовать дополнительные койко-места в существующих лечебных учреждениях», заявил министр здравоохранения Хасама Бумари. Такое мнение министр высказал, отвечая на вопрос, почему по-прежнему образуются очереди из автомобилей неотложки у приемного отделения больницы Страдания. А Бумари отметил, что такие очереди возникают очень редко, и их можно уменьшить или вовсе избежать, усовершенствовав внутреннюю систему работы больницы. На вопрос о том, нужна ли Риге еще одна больница, министр ответил отрицательно, отметив, что в таком случае вновь проявилась бы проблема нехватки специалистов. На портале общественных инициатив «Мана Балсэлвэ» собирают подписи за отмену компенсации расходов депутатам Сейма на транспорт и аренду жилья. В инициативе подчеркивается, что многие работники здравоохранения и социальной помощи, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, самостоятельно оплачивая эти расходы. По мнению авторов инициативы, нет объективных оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении, чем другие работники государственного и муниципального секторов. В международном железнодорожном проекте Rail Baltica Латвии необходимо решить, что строить, а от чего отказаться. Однако полностью отказаться от реализации проекта страна не может, заявил министр финансов Марис Кучинскис. В случае с Rail Baltica сейчас стало немного понятнее, что нужно делать, и это зависит от нас самих. К тому же мы не можем отказаться от проекта, потому что тогда нам придется отвечать и перед Литвой, и перед Эстонией, а также возвращать все, что уже было потрачено, сказал Кучинскис. Он добавил, что одного закона для реализации Rail Baltica недостаточно. В законе говорится, что Минсообщение должно планировать и реализовывать проект, а Министерство финансов обеспечивать финансирование. Но так это не работает. Премьер Кулбергс решительно постановил, что управление Rail Baltica должно быть передано Кабинету министров. И это правильно. Не может быть так, что один заказывает и потребляет, а другой за это платит. Видно, что у строителей был очень хороший аппетит, отметил Кучинскис. По его мнению, проект Rail Baltica необходимо структурировать. Должна быть полная ясность, что строить, а что нет. Также, по словам Кучинскиса, возможно, потребуется корректировка проектирования. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Основная трасса железнодорожного проекта Rail Baltica на первом этапе в Латвии планируется в существующем объеме, который предусматривает создание трансграничного соединения Rail Baltica от Литвы до границы с Эстонией, а также завершение строительных работ в Рижском аэропорту и в южной части Рижского центрального вокзала, чтобы обеспечить возможность соединения Rail Baltica с существующей железнодорожной сетью, известил в среду после заседания тематического комитета по реализации проекта Rail Baltica министр сообщения Рихардс Козловскис. Министр подчеркнул, что это решение для первого этапа проекта, но идея рижской дуги в проекте не исчезает.

0: Мы хотели бы смотреть на это иначе, но на дворе 2026 год, и нужно мыслить рационально, подчеркнул министр. Он сообщил, что в среду комитет заслушал отчет о результатах углубленной оценки проекта Rail Baltica, в котором обобщены три сценария. Один из сценариев – продолжать начатое, как это было до сих пор, и это невозможно. Второй сценарий – рассмотреть и снизить требования. А третий сценарий – немедленно прекратить любые дальнейшие действия, сообщил Козловскис. По его словам, необходимо двигаться в направлении оптимизации проекта. То есть строить и финансировать технически минимально необходимое, а не финансировать различные видения и в известной мере мечты. Премьер Андрис Кулбергс заявил, что Латвии необходима программа минимум или базовый сценарий. В ходе оценки консультанты пришли к выводу, что, например, на 600-километровом участке высокоскоростного поезда Мадрид-Барселона технически есть две станции, но в основном используется одна, в то время как в Латвии на 200-километровом участке предусмотрено 17 станций. Также он отметил, что длина перронов на станциях запланирована в 400 метров, но технически ее можно сократить до 200. Министерство сообщения до 15 сентября должно разработать предложение по снижению технических требований и требований к стройматериалам в рамках существующего объема первого этапа Rail Baltica до минимального уровня, необходимого для создания функциональной и постоянно эксплуатируемой железнодорожной линии. То есть мы доходим до минимума, чтобы понять, что мы можем построить, а что нет, заявил Кулбергс. Он добавил, что, учитывая предложение консультанта по оценке затрат на проект, Министерство финансов, Госказна, Министерство сообщения и Министерство экономики до 15 сентября должны оценить возможные объемы финансирования из госбюджета для реализации Rail Baltica в последующие годы, а также другие источники финансирования и возможности привлечения инвестиций. В настоящее время в законе установлено, что проект Rail Baltica включает военную мобильность, поэтому возможно привлечение военного финансирования, что до сих пор не было прямо оговорено. Нужно мыслить нестандартно, какие еще есть возможности, потому что Европа в следующем финансовом конверте не даст достаточно денег, чтобы реализовать этот проект, подчеркнул Кулбергс. В свою очередь, третья задача предусматривает, что госканцелярия в сотрудничестве с Министерством сообщения должна оценить предложенные консультантам изменения в управлении проектом. По словам премьера, до сих пор управление не было хорошим, поскольку интересы государства не отстаиваются на переговорах со строителями. В 10 классах рижских муниципальных школ в настоящее время еще есть 187 свободных мест, сообщили в Рижской думе. Претенденты могут подать заявление лично в выбранной школе или, отправив заявление, подписанное надежной электронной подписью, на адрес электронной почты школы. Чтобы узнать актуальную информацию о свободных местах, самоуправление призывает связываться с соответствующей школой. Свободными считаются те места, на которые в электронной системе приема нет активных заявок. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. Прием в 10 классы будет продолжаться до тех пор, пока на соответствующих образовательных программах будут доступны свободные места. На данный момент в 10 классы столичных учебных заведений приняты 3926 претендентов, 69 претендентов подтвердили приглашение. Продолжается прием и в профессиональные учебные заведения, поэтому идет поток претендентов между учебными заведениями, что влияет на продвижение очередей на зачисление и в школах Рижского самоуправления. В общей сложности отправлены 4944 приглашения уникальным претендентам, или 93% от всех претендентов. Иностранец, который в ночь на среду в состоянии алкогольного опьянения стал виновником дорожно-транспортного происшествия у моста Земитана в Риге, является гражданином Индии, без действующего вида на жительство в Латвии, сообщили в госполиции. Установлено, что на выдохе у мужчины после совершения аварии было 2,11 промилле алкоголя. Мужчина задержан для проведения процессуальных действий и позже будет передан государственной пограничной охране для дальнейших процессуальных действий. За вождение в нетрезвом виде госполиция начала уголовный процесс, а за совершение ДТП начат процесс об административном правонарушении. Как сообщалось, в ночь на среду в Риге нетрезвый иностранец, управляя автомобилем «Мерседес» на большой скорости на территории автозаправочной станции «Circle K» на улице Пернавас 7, сбил флагшток и несколько дорожных знаков, а также повредил недавно обновленную дорожную инфраструктуру на этом месте. В прошлом году Видземе была самой быстро растущей региональной экономикой после Риги, сообщил главный экономист Луминорбанк Петерис Страутинш, ссылаясь на данные регионального исследования. Прошлый год для лесной отрасли, которая включает в себя лесное хозяйство и деревообработку, в Латвии в целом был скорее посредственным. Однако Видземе отрасль развивалась успешно. Страутинш отмечает, что этому способствовала способность перерабатывать древесину в продукцию с более высокой добавленной стоимостью. В мебель, строительные конструкции, различные строительные элементы, упаковку, игрушки. Лесная отрасль составляет примерно треть экспортной экономики Видземе, в то время как в Земгале и Курземе ее доля составляет около пятой части, а в других регионах еще меньше. Особенно важна лесная отрасль в Смилтонском, Гулбенском, Алукснэнском и Маденском краях, где связанные с древесиной отрасли составляют более половины доходов предприятий, полученных от продажи товаров и услуг в остальной части Латвии и за рубежом. В то же время Видземе среди регионов Латвии не находится на первом месте по общей площади лесов. Экономист подчеркивает, что регион выделяет развитая дальнейшая переработка пиломатериалов, включая производство мебели и строительных конструкций. Среди самоуправлений Видземе в прошлом году быстрее всего росли доходы работающих в экспортных отраслях в Валкском крае. Наиболее экономически развитыми самоуправлениями Видземе являются Валмерский и Смилтонский краях, в которых уровень доходов схож, но структура экономики существенно отличается. В Валмерском крае экономика более диверсифицирована. Важную роль играет производство стекловолокна, изделий из него, в то время как в Смилтонском крае большее значение имеют традиционные отрасли добычи и переработки природных ресурсов. Среди территорий за пределами Рижского региона, по которым доступны данные о ВВП. Город Валмера до 2023 года был единственным, где ВВП на душу населения превышал средний показатель по Латвии. В свою очередь, в Смилтонском крае еще в 2022 году был самый высокий ВВП на душу населения среди краев за пределами Рижского региона. Но в 2023 году его обогнали Ливонский и Валмерский края. Страутинш отмечает, что лесная отрасль вместе с сельским хозяйством, пищевой промышленностью и добычей торфа составляет около 2/3 экспортной экономики Видземе. Однако для дальнейшего роста региону необходимо диверсифицировать экономику, поскольку объем природных ресурсов ограничен. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. На фоне стремительного роста цен на природный газ в Европе жители Латвии не сразу почувствуют подорожание в повседневных расходах. Однако через несколько месяцев оно сильнее всего отразится на расходах на жилье, отметил главный экономист банка Цитаделла Карлис Пургелес. Постепенно более высокие расходы на энергию отразятся не только на коммунальных платежах, но и на ценах на продукты питания, товары и услуги, подчеркнул Пургелес. Расчеты банка Цитаделла показывают, что в Латвии ценовой шок будет ощущаться позднее, чем в Литве и Эстонии. Однако его масштаб будет не меньше. Рост цены на газ на 10% в течение 12 месяцев повышает общий уровень цен на 0,5%. Главной причиной нынешнего роста цен на газ является конфликт в Иране. Однако, как поясняет Пургелес, рост цен обусловлен не только рисками, связанными с войной. Газовые хранилища Европейского Союза сейчас заполнены лишь на 60%, тогда как обычный для этого периода уровень составляет около 80%. Европе приходится конкурировать за ограниченные поставки СПГ в условиях, когда заполнение хранилищ существенно отстает от обычного уровня. Поэтому рост цен на энергоносители ускорился. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от средней. среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии, не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими. 5% валового внутреннего продукта на оборону Латвии недостаточно для обеспечения безопасности восточного фланга Европы. Поэтому Европейскому Союзу следует больше поддерживать эти страны, заявил журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс. «Мы занимаем очень дорогие ресурсы, чтобы обеспечить безопасность не только для себя, но и для всей Европы», сказал Кулбергс. По его мнению, страны восточного фланга должны получать иное финансирование с учетом их географического положения и уровня угроз. Кулбергс призвал Европейский Союз помогать странам восточного фланга не только финансированием обороны, но и инвестициями и развитием экономики. «Сильная безопасность может быть только при сильной экономике», сказал он, добавив, что одних займов недостаточно, поскольку необходимо развивать и местное производство, и оборонную промышленность. Отвечая на вопрос о том, как обеспечить дополнительное финансирование обороны, Кулбергс отверг возможность повышения налогов. Он заявил, что прежде всего необходимо сократить лишние расходы, закрыть утечки из бюджета и искать новые источники экономического роста. «Необходимо оборудовать дополнительные койко-места в существующих лечебных учреждениях», заявил министр здравоохранения Хасама Бумари. Такое мнение министр высказал, отвечая на вопрос, почему по-прежнему образуются очереди из автомобилей неотложки у приемного отделения больницы Страдания. А Бумари отметил, что такие очереди возникают очень редко, и их можно уменьшить или вовсе избежать, усовершенствовав внутреннюю систему работы больницы. На вопрос о том, нужна ли Риге еще одна больница, министр ответил отрицательно, отметив, что в таком случае вновь проявилась бы проблема нехватки специалистов. На портале общественных инициатив «Мана Балс ЛВ» собирают подписи за отмену компенсации расходов депутатам Сейма на транспорт и аренду жилья. В инициативе подчеркивается, что многие работники здравоохранения и социальной помощи, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, самостоятельно оплачивая эти расходы. По мнению авторов инициативы, нет объективных оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении, чем другие работники государственного и муниципального секторов. В международном железнодорожном проекте Rail Baltica Латвии необходимо решить, что строить, а от чего отказаться. Однако полностью отказаться от реализации проекта страна не может, заявил министр финансов Марис Кучинскис. В случае с Rail Baltica сейчас стало немного понятнее, что нужно делать. И это зависит от нас самих. К тому же мы не можем отказаться от проекта, потому что тогда нам придется отвечать и перед Литвой, и перед Эстонией, а также возвращать все, что уже было потрачено, сказал Кучинскис. Он добавил, что одного закона для реализации Rail Baltica недостаточно. В законе говорится, что Минсообщение должно планировать и реализовывать проект, а Министерство финансов обеспечивать финансирование. Но так это не работает. Премьер Кулбергс решительно постановил, что управление Rail Baltica должно быть передано Кабинету министров. И это правильно. Не может быть так, что один заказывает и потребляет, а другой за это платит. Видно, что у строителей был очень хороший аппетит, отметил Кучинскис. По его мнению, проект Rail Baltica необходимо структурировать. Должна быть полная ясность, что строить, а что нет. Также, по словам Кучинскиса, возможно, потребуется корректировка проектирования. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В этом году 1 октября будут проиндексированы пенсии или их часть, не превышающие 1589 евро. Пенсии в зависимости от трудового стажа будут увеличены от 4,24% до 5,22%, сообщил министр благосостояния Рейнис Узулниекс. По его словам, это означает, что индексация пенсий в полной мере затронет 97% получателей пенсий. В соответствии с законом о государстве, в государственных пенсиях индексация пенсий произойдет и в этом году 1 октября. Как пояснили в Министерстве благосостояния, пенсионный индекс формируется из фактического индекса потребительских цен, то есть инфляции за 12-месячный период, и части процентов от положительного реального прироста суммы зарплат, с которых вносятся страховые взносы. С четверга АО «Пассажирские поезда», работающие под брендом «Виви», вводит регистрацию билетов на поезд в мобильном приложении. Пассажиры поездов могут регистрировать электронные билеты в мобильных приложениях «Виви Латвия» и «Мобили». После посадки в поезд больше не нужно идти к регистратору билетов или кондуктору. Билет можно зарегистрировать в своем телефоне сразу после посадки. В то же время пассажиры по-прежнему смогут выбирать прежний способ регистрации билета у регистратора или у кондуктора. В своих телефонах пассажиры смогут регистрировать все электронные билеты на электропоезд или дизельный поезд, временные билеты и билеты на багаж, за исключением билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением. Для билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением, сохранится прежний порядок регистрации, по-прежнему у регистратора билетов или кондуктора. Данные о регистрации билетов будут помогать оценивать пассажиропоток и спрос на различных рейсах. Дирекция безопасности дорожного движения в конце недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекцией услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные, в том числе персональные коды и регистрационные номера, имена, фамилии, названия компаний, суммы платежей, даты оплаты, номерные знаки автомобилей и адреса. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.lv Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и CERT призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения и проверить информацию на официальном сайте Дирекции безопасности дорожного движения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги дирекции. Они предоставляются в обычном порядке. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, поэтому со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий, сообщил руководитель IT-департамента дирекции Марис Пуринш. IT-департамент в сотрудничестве с CERT.LV в настоящее время остановил кибератаку. Также был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем. Госполиция, расследуя уголовный процесс о бандитизме, пресекла деятельность опасной вооруженной организованной преступной группы. Ее участников подозревают в нескольких тяжких преступлениях – похищении людей, захвате заложников, вымогательстве и убийстве. В ходе расследования удалось ликвидировать связанную с этой группой лабораторию по производству наркотиков. Подозреваемыми по уголовному процессу признаны 10 человек. К 5 лицам применена мера пресечения в виде заключения по страховке. К 3 меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Еще 2 подозреваемых скрываются от следствия. В отношении них выделен отдельный уголовный процесс, по которому продолжается активное расследование. Все подозреваемые являются латвийцами, некоторые из них уже отбывали наказание в виде лишения свободы за незаконный оборот наркотических веществ и убийства. Наложен арест на имущество подозреваемых и на имущество, полученное преступным путем, всего на 100 тысяч евро. Ситуация с газоснабжением в Латвии в настоящее время стабильна, и предприятия теплоснабжения будут готовы к следующему отопительному сезону, сообщили в Министерстве климата и энергетики. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс на этой неделе встретился с представителями латвийских предприятий теплоснабжения, чтобы оценить готовность отрасли к зиме, доступность энергоресурсов и возможное влияние на тарифы. Министерство отмечает, что по сравнению с энергетическим кризисом 2022 года, отрасль централизованного теплоснабжения Латвии в настоящее время гораздо лучше подготовлена к отопительному сезону. В последние годы, в том числе при господдержке предприятия теплоснабжения, диверсифицировали используемые энергоресурсы и все чаще заменяют ископаемое топливо биомассой. В настоящее время более половины тепловой энергии в Латвии производится из возобновляемых энергоресурсов. Хотя энергоресурсы подорожали, до сих пор их влияние на тарифы на тепловую энергию было сравнительно небольшим, несмотря на рост цен на мировых рынках энергоресурсов, тарифы на тепловую энергию в Латвии до сих пор в основном оставались стабильными. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет. Реже всего в возрасте от 50 до 59 лет, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств, сославшись на статистику за период с 1 июля 2025 по 30 июня 2026 года. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОСТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была 1,16%. В обобщенной статистике по ДТП, вызванным незастрахованным транспортом, видно, что более четверти из них, 27,22%, устроили водители в возрастной группе от 18 до 29 лет. Соответственно, водители в возрасте от 50 до 59 в этой статистике встречаются реже всех – 9,44%. 2,22% таких ДТП вызвали лица, не достигшие 18 лет. Председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашинс подчеркивает, что независимо от возраста водителя или владельца транспортного средства, следует помнить, причиненные пострадавшим в ДТП убытки могут измеряться десятками или сотнями тысяч евро. Если ДТП вызвано на незастрахованном транспортном средстве, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП, владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняет председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! На фоне стремительного роста цен на природный газ в Европе жители Латвии не сразу почувствуют подорожание в повседневных расходах. Однако через несколько месяцев оно сильнее всего отразится на расходах на жилье, отметил главный экономист банка Цитаделла Карлис Пургелес. Постепенно более высокие расходы на энергию отразятся не только на коммунальных платежах, но и на ценах на продукты питания, товары и услуги, подчеркнул Пургелес. Расчеты банка Цитаделла показывают, что в Латвии ценовой шок будет ощущаться позднее, чем в Литве и Эстонии. Однако его масштаб будет не меньше. Рост цены на газ на 10% в течение 12 месяцев повышает общий уровень цен на 0,5%. Главной причиной нынешнего роста цен на газ является конфликт в Иране. Однако, как поясняет Пургелес, рост цен обусловлен не только рисками, связанными с войной. Газовые хранилища Европейского Союза сейчас заполнены лишь на 60%, тогда как обычный для этого периода уровень составляет около 80%. Европе приходится конкурировать за ограниченные поставки СПГ в условиях, когда заполнение хранилищ существенно отстает от обычного уровня. Поэтому рост цен на энергоносители ускорился. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии, не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими. 5% валового внутреннего продукта на оборону Латвии недостаточно для обеспечения безопасности восточного фланга Европы. Поэтому Европейскому Союзу следует больше поддерживать эти страны, заявил журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс. «Мы занимаем очень дорогие ресурсы, чтобы обеспечить безопасность не только для себя, но и для всей Европы», сказал Кулбергс. По его мнению, страны восточного фланга должны получать иное финансирование с учетом их географического положения и уровня угроз. Кулбергс призвал Европейский Союз помогать странам восточного фланга не только финансированием обороны, но и инвестициями и развитием экономики. «Сильная безопасность может быть только при сильной экономике», сказал он, добавив, что одних займов недостаточно, поскольку необходимо развивать и местное производство, и оборонную промышленность. Отвечая на вопрос о том, как обеспечить дополнительное финансирование обороны, Кулбергс отверг возможность повышения налогов. Он заявил, что прежде всего необходимо сократить лишние расходы, закрыть утечки из бюджета и искать новые источники экономического роста. «Необходимо оборудовать дополнительные койко-места в существующих лечебных учреждениях», заявил министр здравоохранения Хасама Бумари. Такое мнение министр высказал, отвечая на вопрос, почему по-прежнему образуются очереди из автомобилей неотложки у приемного отделения больницы Страдания. А Бумари отметил, что такие очереди возникают очень редко, и их можно уменьшить или вовсе избежать, усовершенствовав внутреннюю систему работы больницы. На вопрос о том, нужна ли Риге еще одна больница, министр ответил отрицательно, отметив, что в таком случае вновь проявилась бы проблема нехватки специалистов. На портале общественных инициатив «Мана Балсэлвэ» собирают подписи за отмену компенсации расходов депутатам Сейма на транспорт и аренду жилья. В инициативе подчеркивается, что многие работники здравоохранения и социальной помощи, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, самостоятельно оплачивая эти расходы. По мнению авторов инициативы, нет объективных оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении, чем другие работники государственного и муниципального секторов. В международном железнодорожном проекте Rail Baltica Латвии необходимо решить, что строить, а от чего отказаться. Однако полностью отказаться от реализации проекта страна не может, заявил министр финансов Марис Кучинскис. В случае с Rail Baltica сейчас стало немного понятнее, что нужно делать, и это зависит от нас самих. К тому же мы не можем отказаться от проекта, потому что тогда нам придется отвечать и перед Литвой, и перед Эстонией, а также возвращать все, что уже было потрачено, сказал Кучинскис. Он добавил, что одного закона для реализации Rail Baltica недостаточно. В законе говорится, что Минсообщение должно планировать и реализовывать проект, а Министерство финансов обеспечивать финансирование. Но так это не работает. Премьер Кулбергс решительно постановил, что управление Rail Baltica должно быть передано Кабинету министров. И это правильно. Не может быть так, что один заказывает и потребляет, а другой за это платит. Видно, что у строителей был очень хороший аппетит, отметил Кучинскис. По его мнению, проект Rail Baltica необходимо структурировать. Должна быть полная ясность, что строить, а что нет. Также, по словам Кучинскиса, возможно, потребуется корректировка проектирования. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Основная трасса железнодорожного проекта Rail Baltica на первом этапе в Латвии планируется в существующем объеме, который предусматривает создание трансграничного соединения Rail Baltica от Литвы до границы с Эстонией, а также завершение строительных работ в Рижском аэропорту и в южной части Рижского центрального вокзала, чтобы обеспечить возможность соединения Rail Baltica с существующей железнодорожной сетью, известил в среду после заседания тематического комитета по реализации проекта Rail Baltica министр сообщения Рихардс Козловскис. Министр подчеркнул, что это решение для первого этапа проекта, но идея рижской дуги в проекте не исчезает. «Мы хотели бы смотреть на это иначе, но на дворе 2026 год и нужно мыслить рационально», — подчеркнул министр. Он сообщил, что в среду комитет заслушал отчет о результатах углубленной оценки проекта Rail Baltica, в котором обобщены три сценария. Один из сценариев — продолжать начатое, как это было до сих пор, и это невозможно. Второй сценарий рассмотреть и снизить требования. А третий сценарий – немедленно прекратить любые дальнейшие действия, сообщил Козловскис. По его словам, необходимо двигаться в направлении оптимизации проекта. То есть строить и финансировать технически минимально необходимое, а не финансировать

0: тестировать различные видения и в известной мере мечты. Премьер Андрес Кулбергс заявил, что Латвии необходима программа «Минимум» или базовый сценарий. В ходе оценки консультанты пришли к выводу, что, например, на 600-километровом участке высокоскоростного поезда Мадрид-Барселона технически есть две станции, но в основном используется одна, в то время как в Латвии на 200-километровом участке предусмотрено 17 станций. Также он отметил, что длина перронов на станциях запланирована в 400 метров, но технически ее можно сократить до 200. Министерство сообщения до 15 сентября должно разработать предложение по снижению технических требований и требований к стройматериалам в рамках существующего объема первого этапа Rail Baltica до минимального уровня, необходимого для создания функциональной и постоянно эксплуатируемой железнодорожной линии. То есть мы доходим до минимума, чтобы понять, что мы можем построить, а что нет, заявил Кулбергс. Он добавил, что, учитывая предложение консультанта по оценке затрат на проект, Министерство финансов, Госказна, Министерство сообщения и Министерство экономики до 15 сентября должны оценить возможные объемы финансирования из госбюджета для реализации Rail Baltica в последующие годы, а также другие источники финансирования и возможности привлечения инвестиций. В настоящее время в законе установлено, что проект Rail Baltica включает военную мобильность, поэтому возможно привлечение военного финансирования, что до сих пор не было прямо оговорено. Нужно мыслить нестандартно, какие еще есть возможности, потому что Европа в следующем финансовом конверте не даст достаточно денег, чтобы реализовать этот проект, подчеркнул Кулбергс. В свою очередь, третья задача предусматривает, что госканцелярия в сотрудничестве с Министерством сообщения должна оценить предложенные консультантам изменения в управлении проектом. По словам премьера, до сих пор управление не было хорошим, поскольку интересы государства не отстаиваются на переговорах со строителями. В 10 классах рижских муниципальных школ в настоящее время еще есть 187 свободных мест, сообщили в Рижской думе. Претенденты могут подать заявление лично в выбранной школе или, отправив заявление, подписанное надежной электронной подписью, на адрес электронной почты школы. Чтобы узнать актуальную информацию о свободных местах, самоуправление призывает связываться с соответствующей школой. Свободными считаются те места, на которые в электронной системе приема нет активных заявок. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. Прием в 10 классы будет продолжаться до тех пор, пока на соответствующих образовательных программах будут доступны свободные места. На данный момент в 10 классы столичных учебных заведений приняты 3926 претендентов, 69 претендентов подтвердили приглашение. Продолжается прием и в профессиональные учебные заведения, поэтому идет поток претендентов между учебными заведениями, что влияет на продвижение очередей на зачисление и в школах Рижского самоуправления. В общей сложности отправлены 4944 приглашения уникальным претендентам, или 93% от всех претендентов. Иностранец, который в ночь на среду в состоянии алкогольного опьянения стал виновником дорожно-транспортного происшествия у моста Земетана в Риге, является гражданином Индии. Без действующего вида на жительство в Латвии, сообщили в госполиции. Установлено, что на выдохе у мужчины после совершения аварии было 2,11 промилле алкоголя. Мужчина задержан для проведения процессуальных действий и позже будет передан государственной пограничной охране для дальнейших процессуальных действий. За вождение в нетрезвом виде госполиция начала уголовный процесс, а за совершение ДТП начат процесс об административном правонарушении. Как сообщалось, в ночь на среду в Риге нетрезвый иностранец, управляя автомобилем Mercedes на большой скорости на территории автозаправочной станции Circle K на улице Пернавас 7, сбил флагшток и несколько дорожных знаков, а также повредил недавно обновленную дорожную инфраструктуру на этом месте. В прошлом году Видземе была самой быстро растущей региональной экономикой после Риги, сообщил главный экономист Луминорбанк Петерис Страутинш, ссылаясь на данные регионального исследования. Прошлый год для лесной отрасли, которая включает в себя лесное хозяйство и деревообработку, в Латвии в целом был скорее посредственным. Однако Видземе отрасль развивалась успешно. Страутинш отмечает, что этому способствовала способность перерабатывать древесину в продукцию с более высокой добавленной стоимостью. В мебель, строительные конструкции, различные строительные элементы, упаковку, игрушки. Лесная отрасль составляет примерно треть экспортной экономики Видземе, в то время как в Земгале и Курземе ее доля составляет около пятой части, а в других регионах еще меньше. Особенно важна лесная отрасль в Смилтонском, Гулбенском, Алтайском, Лукснэнском и Мадонском краях, где связанные с древесиной отрасли составляют более половины доходов предприятий, полученных от продажи товаров и услуг в остальной части Латвии и за рубежом. В то же время Видземе среди регионов Латвии не находится на первом месте по общей площади лесов. Экономист подчеркивает, что регион выделяет развитая дальнейшая переработка пиломатериалов, включая производство мебели и строительных конструкций. Среди самоуправлений Видземе в прошлом году быстрее всего росли доходы работающих в экспортных отраслях в Валкском крае. Наиболее экономически развитыми самоуправлениями Видземе являются Валмерский и Смилтонский краях, в которых уровень доходов схож, но структура экономики существенно отличается. В Валмерском крае экономика более диверсифицирована. Важную роль играет производство стекловолокна, изделий из него, в то время как в Смилтонском крае большее значение имеют традиционные отрасли добычи и переработки природных ресурсов. Среди территорий за пределами Рижского региона, по которым доступны данные о ВВП, город Валмера до 2023 года был единственным, где ВВП на душу населения превышал средний показатель по Латвии. В свою очередь, в Смилтонском крае еще в 2022 году был самый высокий ВВП на душу населения среди краев за пределами Рижского региона. Но в 2023 году его обогнали Ливанский и Валмерский края. Страутинш отмечает, что лесная отрасль вместе с сельским хозяйством, пищевой промышленностью и добычей торфа составляет около 2/3 экспортной экономики Видземе. Однако для дальнейшего роста региону необходимо диверсифицировать экономику, поскольку объем природных ресурсов ограничен. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На фоне стремительного роста цен на природный газ в Европе жители Латвии не сразу почувствуют подорожание в повседневных расходах. Однако через несколько месяцев оно сильнее всего отразится на расходах на жилье, отметил главный экономист банка Цитаделла Карлис Пургелес. Постепенно более высокие расходы на энергию отразятся не только на коммунальных платежах, но и на ценах на продукты питания, товары и услуги, подчеркнул Пургелес. Расчеты банка Цитаделла показывают, что в Латвии ценовой шок будет ощущаться позднее, чем в Литве и Эстонии. Однако его масштаб будет не меньше. Рост цены на газ на 10% в течение 12 месяцев повышает общий уровень цен на 0,5%. Главной причиной нынешнего роста цен на газ является конфликт в Иране. Однако, как поясняет Пургелес, рост цен обусловлен не только рисками, связанными с войной. Газовые хранилища Европейского Союза сейчас заполнены лишь на 60%, тогда как обычный для этого периода уровень составляет около 80%. Европе приходится конкурировать за ограниченные поставки СПГ в условиях, когда заполнение хранилищ существенно отстает от обычного уровня. Поэтому рост цен на энергоносители ускорился. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии, не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими. 5% валового внутреннего продукта на оборону Латвии недостаточно для обеспечения безопасности восточного фланга Европы. Поэтому Европейскому Союзу следует больше поддерживать эти страны, заявил журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс. «Мы занимаем очень дорогие ресурсы, чтобы обеспечить безопасность не только для себя, но и для всей Европы», сказал Кулбергс. По его мнению, страны восточного фланга должны получать иное финансирование с учетом их географического положения и уровня угроз. Кулбергс призвал Европейский Союз помогать странам восточного фланга не только финансированием обороны, но и инвестициями и развитием экономики. «Сильная безопасность может быть только при сильной экономике», сказал он, добавив, что одних займов недостаточно, поскольку необходимо развивать и местное производство, и оборонную промышленность. Отвечая на вопрос о том, как обеспечить дополнительное финансирование обороны, Кулбергс отверг возможность повышения налогов. Он заявил, что прежде всего необходимо сократить лишние расходы, закрыть утечки из бюджета и искать новые источники экономического роста. «Необходимо оборудовать дополнительные койко-места в существующих лечебных учреждениях», заявил министр здравоохранения Хасама Бумари. Такое мнение министр высказал, отвечая на вопрос, почему по-прежнему образуются очереди из автомобилей неотложки у приемного отделения больницы Страдания. А Бумари отметил, что такие очереди возникают очень редко, и их можно уменьшить или вовсе избежать, усовершенствовав внутреннюю систему работы больницы. На вопрос о том, нужна ли Риге еще одна больница, министр ответил отрицательно, отметив, что в таком случае вновь проявилась бы проблема нехватки специалистов. На портале общественных инициатив «Мана Балс-ЛВ» собирают подписи за отмену компенсации расходов депутатам Сейма на транспорт и аренду жилья. В инициативе подчеркивается, что многие работники здравоохранения и социальной помощи, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, самостоятельно оплачивая эти расходы. По мнению авторов инициативы, нет объективных оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении, чем другие работники государственного и муниципального секторов. В международном железнодорожном проекте Rail Baltica Латвии необходимо решить, что строить, а от чего отказаться. Однако полностью отказаться от реализации проекта страна не может, заявил министр финансов Марис Кучинскис. В случае с Rail Baltica сейчас стало немного понятнее, что нужно делать, и это зависит от нас самих. К тому же мы не можем отказаться от проекта, потому что тогда нам придется отвечать и перед Литвой, и перед Эстонией, а также возвращать все, что уже было потрачено, сказал Кучинскис. Он добавил, что одного закона для реализации Rail Baltica недостаточно. В законе говорится, что Минсообщение должно планировать и реализовывать проект, а Министерство финансов обеспечивать финансирование. Но так это не работает. Премьер Кулбергс решительно постановил, что управление Rail Baltica должно быть передано Кабинету министров. И это правильно. Не может быть так, что один заказывает и потребляет, а другой за это платит. Видно, что у строителей был очень хороший аппетит, отметил Кучинскис. По его мнению, проект Rail Baltica необходимо структурировать. Должна быть полная ясность, что строить, а что нет. Также, по словам Кучинскиса, возможно, потребуется корректировка проектирования. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В этом году 1 октября будут проиндексированы пенсии или их часть, не превышающие 1589 евро. Пенсии в зависимости от трудового стажа будут увеличены от 4,24% до 5,22%, сообщил министр благосостояния Рейнис Узулниекс. По его словам, это означает, что индексация пенсий в полной мере затронет 97% получателей пенсий. В соответствии с законом о государстве, в государственных пенсиях индексация пенсий произойдет и в этом году 1 октября. Как пояснили в Министерстве благосостояния, пенсионный индекс формируется из фактического индекса потребительских цен, то есть инфляции за 12-месячный период, и части процентов от положительного реального прироста суммы зарплат, с которых вносятся страховые взносы. С четверга АО «Пассажирские поезда», работающие под брендом «Виви», вводит регистрацию билетов на поезд в мобильном приложении. Пассажиры поездов могут регистрировать электронные билеты в мобильных приложениях «Виви Латвия» и «Мобили». После посадки в поезд больше не нужно идти к регистратору билетов или кондуктору. Билет можно зарегистрировать в своем телефоне сразу после посадки. В то же время пассажиры по-прежнему смогут выбирать прежний способ регистрации билета у регистратора или у кондуктора. В своих телефонах пассажиры смогут регистрировать все электронные билеты на электропоезд или дизельный поезд, временные билеты и билеты на багаж, за исключением билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением. Для билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением, сохранится прежний порядок регистрации, по-прежнему у регистратора билетов или кондуктора. Данные о регистрации билетов будут помогать оценивать пассажиропоток и спрос на различных рейсах. Дирекция безопасности дорожного движения в конце недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекцией услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные, в том числе персональные коды и регистрационные номера, имена, фамилии, названия компаний, суммы платежей, даты оплаты, номерные знаки автомобилей и адреса. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и ЦЕРТ призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения и проверить информацию на официальном сайте Дирекции безопасности дорожного движения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги дирекции. Они предоставляются в обычном порядке. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, поэтому со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий, сообщил руководитель IT-департамента дирекции Марис Пуринш. IT-департамент в сотрудничестве с CERT.LV в настоящее время остановил кибератаку. Также был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем. Госполиция, расследуя уголовный процесс о бандитизме, пресекла деятельность опасной вооруженной организованной преступной группы. Ее участников подозревают в нескольких тяжких преступлениях – похищении людей, захвате заложников, вымогательстве и убийстве. В ходе расследования удалось ликвидировать связанную с этой группой лабораторию по производству наркотиков. Подозреваемыми по уголовному процессу признаны 10 человек. К 5 лицам применена мера пресечения в виде заключения по страховке. стражу, к 3 меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Еще 2 подозреваемых скрываются от следствия. В отношении них выделен отдельный уголовный процесс, по которому продолжается активное расследование. Все подозреваемые являются латвийцами, некоторые из них уже отбывали наказание в виде лишения свободы за незаконный оборот наркотических веществ и убийства. Наложен арест на имущество подозреваемых и на имущество, полученное преступным путем, всего на 100 тысяч евро. Ситуация с газоснабжением в Латвии в настоящее время стабильна, и предприятия теплоснабжения будут готовы к следующему отопительному сезону, сообщили в Министерстве климата и энергетики. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс на этой неделе встретился с представителями латвийских предприятий теплоснабжения, чтобы оценить готовность отрасли к зиме, доступность энергоресурсов и возможное влияние на тарифы. Министерство отмечает, что по сравнению с энергетическим кризисом 2022 года, отрасль централизованного теплоснабжения Латвии в настоящее время гораздо лучше подготовлена к отопительному сезону. В последние годы, в том числе при господдержке предприятия теплоснабжения, диверсифицировали используемые энергоресурсы и все чаще заменяют ископаемое топливо биомассой. В настоящее время более половины тепловой энергии в Латвии производится из возобновляемых энергоресурсов. Хотя энергоресурсы подорожали, до сих пор их влияние на тарифы на тепловую энергию было сравнительно небольшим, несмотря на рост цен на мировых рынках энергоресурсов, тарифы на тепловую энергию в Латвии до сих пор в основном оставались стабильными. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, реже всего в возрасте от 50 до 59 лет, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств, сославшись на статистику за период с 1 июля 2025 по 30 июня 2026 года. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОСТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была 1,16%. В обобщенной статистике по ДТП, вызванным незастрахованным транспортом, видно, что более четверти из них, 27,22%, устроили водители в возрастной группе от 18 до 29 лет. Соответственно, водители в возрасте от 50 до 59 в этой статистике встречаются реже всех – 9,44%. 2,22% таких ДТП вызвали лица, не достигшие 18 лет. Председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашинс подчеркивает, что независимо от возраста водителя или владельца транспортного средства, следует помнить, причиненные пострадавшим в ДТП убытки могут измеряться десятками или сотнями тысяч евро. Если ДТП вызвано на незастрахованном транспортном средстве, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда, однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП, владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняет председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! На фоне стремительного роста цен на природный газ в Европе жители Латвии не сразу почувствуют подорожание в повседневных расходах. Однако через несколько месяцев оно сильнее всего отразится на расходах на жилье, отметил главный экономист банка Цитаделла Карлис Пургелес. Постепенно более высокие расходы на энергию отразятся не только на коммунальных платежах, но и на ценах на продукты питания, товары и услуги, подчеркнул Пургелес. Расчеты банка Цитаделла показывают, что в Латвии ценовой шок будет ощущаться позднее, чем в Литве и Эстонии. Однако его масштаб будет не меньше. Рост цены на газ на 10% в течение 12 месяцев повышает общий уровень цен на 0,5%. Главной причиной нынешнего роста цен на газ является конфликт в Иране. Однако, как поясняет Пургелес, рост цен обусловлен не только рисками, связанными с войной. Газовые хранилища Европейского Союза сейчас заполнены лишь на 60%, тогда как обычный для этого периода уровень составляет около 80%. Европе приходится конкурировать за ограниченные поставки СПГ в условиях, когда заполнение хранилищ существенно отстает от обычного уровня. Поэтому рост цен на энергоносители ускорился. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии, не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими. 5% валового внутреннего продукта на оборону Латвии недостаточно для обеспечения безопасности восточного фланга Европы. Поэтому Европейскому Союзу следует больше поддерживать эти страны, заявил журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс. «Мы занимаем очень дорогие ресурсы, чтобы обеспечить безопасность не только для себя, но и для всей Европы», сказал Кулбергс. По его мнению, страны восточного фланга должны получать иное финансирование с учетом их географического положения и уровня угроз. Кулбергс призвал Европейский Союз помогать странам восточного фланга не только финансированием обороны, но и инвестициями и развитием экономики. «Сильная безопасность может быть только при сильной экономике», сказал он, добавив, что одних займов недостаточно, поскольку необходимо развивать и местное производство, и оборонную промышленность. Отвечая на вопрос о том, как обеспечить дополнительное финансирование обороны, Кулбергс отверг возможность повышения налогов. Он заявил, что прежде всего необходимо сократить лишние расходы, закрыть утечки из бюджета и искать новые источники экономического роста. «Необходимо оборудовать дополнительные койко-места в существующих лечебных учреждениях», заявил министр здравоохранения Хасам Абумари. Такое мнение министр высказал, отвечая на вопрос, почему по-прежнему образуются очереди из автомобилей неотложки у приемного отделения больницы Страдания. Абумари отметил, что такие очереди возникают очень редко, и их можно уменьшить или вовсе избежать, усовершенствовав внутреннюю систему работы больницы. На вопрос о том, нужна ли Риге еще одна больница, министр ответил отрицательно, отметив, что в таком случае вновь проявилась бы проблема нехватки специалистов. На портале общественных инициатив МАНА БАЛСЛВ собирают подписи за отмену компенсации расходов депутатам Сейма на транспорт и аренду жилья. В инициативе подчеркивается, что многие работники здравоохранения и социальной помощи, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, самостоятельно оплачивая эти расходы. По мнению авторов инициативы, нет объективных оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении, чем другие работники государственного и муниципального секторов. В международном железнодорожном проекте Rail Baltica Латвии необходимо решить, что строить, а от чего отказаться. Однако полностью отказаться от реализации проекта страна не может, заявил министр финансов Марис Кучинскис. В случае с Rail Baltica сейчас стало немного понятнее, что нужно делать, и это зависит от нас самих. К тому же мы не можем отказаться от проекта, потому что тогда нам придется отвечать и перед Литвой, и перед Эстонией, а также возвращать все, что уже было потрачено, сказал Кучинскис. Он добавил, что одного закона для реализации Rail Baltica недостаточно. В законе говорится, что Минсообщение должно планировать и реализовывать проект, а Министерство финансов обеспечивать финансирование. Но так это не работает. Премьер Кулбергс решительно постановил, что управление Rail Baltica должно быть передано Кабинету министров. И это правильно. Не может быть так, что один заказывает и потребляет, а другой за это платит. Видно, что у строителей был очень хороший аппетит, отметил Кучинскис. По его мнению, проект Rail Baltica необходимо структурировать. Должна быть полная ясность, что строить, а что нет. Также, по словам Кучинскиса, возможно, потребуется корректировка проектирования. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над янтарным берегом. 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Полиция начала ведомственную проверку по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно. Государственная полиция по собственной инициативе, получив дополнительную информацию о кибератаке на дирекцию безопасности дорожного движения, начала ведомственную проверку, сообщили в госполиции. Дирекция в конце прошлой недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекции услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и CERT призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги дирекции, они предоставляются в обычном порядке. Со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, сообщили в дирекции. IT-департамент дирекции в сотрудничестве CERT.LV остановил кибератаку. Также был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем. Полученная на данный момент информация свидетельствует о том, что атака была целенаправленной, и для ее осуществления была проведена предварительная подготовка. Характер атаки и совокупность использованных методов также свидетельствует о технической компетентности злоумышленников. Городом проведения 71-го конкурса песни «Евровидение-2027» выбран Бургас. Конкурс пройдет в новейшем спортивно-развлекательном комплексе Болгарии «Арена Бургас», открытом в 2023 году. Полуфиналы и финал состоятся 11, 13 и 15 мая, сообщили Европейский вещательный союз и Болгарское национальное телевидение. Четвертый по величине город Болгарии известен своими пляжами, парками, культурной жизнью и разнообразными летними мероприятиями. Во время недели Евровидения в Бургасе пройдет разнообразная дополнительная программа мероприятий. По словам представителей болгарского национального телевидения, организаторы хотят, чтобы конкурс следующего года стал не просто мероприятием одного города, поэтому к программе планируют привлечь также Софию, Пловдив, Варну, которые участвовали в конкурсе за

0: право принять Евровидение. Сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! С вами Олег Пека, радио «Мелодия». И вот она, долгожданная пятница, 14 августа. День сегодня получился на редкость литературным и, по-хорошему, техническим. Тут и шекспировский сюжет из реальной жизни, одна из первых печатных книг, первые в мире водительские права и день, когда, наконец-то, замолчали пушки Второй мировой.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 14 августа 1040 года шотландский полководец Макбет убил своего двоюродного брата, короля Дункана, в битве при Элгине и сам взошел на трон. Реальная история, конечно, куда прозаичнее той, которую через 5,5 веков придумает Шекспир. Настоящий Макбет правил довольно успешно, целых 17 лет, и никаких ведьм с пророчествами историки не зафиксировали. Но, согласитесь, сюжет для трагедии он подарил драматургу первоклассный. 1457 год. Немецкий город Майнц. 14 августа была отпечатана «Псалтырь» – книга, ставшая первым печатным изданием в истории, на котором указали имена издателей – Иоганна Фуста и Петера Шоффера, бывших компаньонов самого Иоганна Гутенберга. Символичная деталь – главный изобретатель книгопечатания к тому времени уже разорился и потерял права на собственную мастерскую. 1893 год, Париж. 14 августа полицейский префект французской столицы Луи Лепин выдал первое в истории удостоверение на право управления транспортным средством с механическим двигателем. Имя первого в мире официального автомобилиста история, что обидно, не сохранила. Зато сохранила имя чиновника, подписавшего этот документ. Никаких экзаменов по вождению тогда, к слову, не проводили. Достаточно было просто заявить о своем желании сесть за руль. И, наконец, самая значимая дата 14 августа 1945 года. Император Японии Хирохито подписал указ о безоговорочной капитуляции. Известие, ознаменовавшее фактически окончание Второй мировой войны. На следующий день президент США Трумэн объявил об этом всему миру, и улицы американских городов захлестнула волна ликования. Ну а теперь к именинникам. В 1867-м родился Джон Голдсуорси, английский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, автор эпохального цикла романов «Сага о форсайтах». В 1941-м родился Дэвид Кросби, американский музыкант, участник культовых групп «Birds» и «Crosby, Stills and Nash». Один из архитекторов звучания фолк-рока 60-х. 1945 год подарил миру Стива Мартина, американского актера, комика и музыканта, обладателя нескольких премий Грэмми за игру на банджо. Знали ли вы это? Отпетые мошенники, там масса была прекрасных комедий с его участием, ну а недавно вышел сериал «Убийство в большом здании». По-моему, уже третий или четвертый сезон с его участием. В 1960-м родилась Сара Брайтман, британская певица и сопрано, первая исполнительница партии Кристины в мюзикле «Призрак оперы». Она единственная артистка, дважды спевшая гимн Олимпийских игр в Барселоне и в Пекине. И, наконец, в 1966-м родилась Холли Берри, американская актриса, первая темнокожая обладательница «Оскара» за главную женскую роль. Вот такая у нас пятница. Всем успешного дня!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, которая описывает растущую популярность продуктового туризма, при котором путешественники посещают зарубежные супермаркеты ради знакомства с местной культурой.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, давайте разберем это. Представьте, 10 утра, Токио, и такой обычный магазинчик 7-Eleven.
3: Ага, и внутри, ну, просто не протолкнуться.
2: Да, толпа скупает сэндвичи с яичным майонезом, горячие булочки с карикатсу, ну и эти баночки подогретого кофе «Босс» и чайный «Киткат». Люди как бы фотографируют свою добычу еще до того, как подошли к кассе. Или, знаешь, Майами, Трейдер Джоуз. Народ заходит, полностью игнорирует обычные продукты и сметает приправу «Everything but the bagel», просто чтобы забить ей чемоданы.
3: Вот-вот. И сегодня в нашем детальном разборе мы как раз выясняем, почему походы за продуктами стали важнее Лувра или других музеев. Опираясь на недавнюю статью BBC и аналитику туриндустрии, мы хотим понять психологию этого феномена.
2: Слушай, это ведь реально масштабный сдвиг. По отчету Hilton за 2026 год 77% путешественников целенаправленно ищут именно заграничные продуктовые.
3: Да, Condé Nast вообще назвал это одним из главных трендов года.
2: Ничего себе. В Финляндии вон дошло до того, что филиалы K-Supermarket стали официальными достопримечательностями на TripAdvisor. Ну, там у них отличный выбор крафтового пива, а на крышах, прикинь, стоят собственные ульи с медом.
3: Ульи на крыше супермаркета. Это реально круто.
2: Ага. Я вот подумал, монументы показывают, как страна помнит прошлое, а супермаркет, как она живет прямо сейчас. Ну, слушай, давай будем реалистами. Может, люди просто устали платить по 50 евро за туристические ужины? Ну, набрать еды на 10 евро куда проще, чем бронировать столик в мишленовском ресторане.
3: Знаешь, что здесь действительно увлекательно? Экономия тут играет далеко не главную роль.
2: Да ладно?
3: Серьезно. Потребительский психолог Кейт Найтингейл объясняет, что все дело в глубоком стремлении к подлинной аутентичности. Фокус в том, что структура любого супермаркета, ну, ряды, корзинки, кассы, она ведь универсальна везде.
2: А, то есть правила игры заранее известны.
3: Именно. Эта базовая понятность моментально снижает стресс. Когда вокруг чужой язык, непонятные правила, обычная тележка действует как успокоительная, и мозг освобождается от фонового напряжения.
2: Точно. И разум переключается в режим исследователя. Человек начинает замечать культурные отличия в безопасной среде.
3: Да-да, удивляется фруктам странной формы или зависает перед стеллажом, где, не знаю, десятки видов водорослей.
1: Мы продолжим тему продуктового туризма буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Рейнсес фестивал с Визионете Оптикас. 40% отлайды тикай лиц 23 августа. Приллес ирте. Байрак узини Визионете ЛВ.
3: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсана. Люди ночами. Билеты на fridaytickets.com.
10: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
11: Возвращаемся к теме продуктового туризма на радио «Мелодия». Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились со статьей BBC, которая рассказывает о том, как обычные лавки превращаются буквально в достопримечательности для туристов.
10: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
12: Повседневная рутина превращается в приключение.
13: Звучит логично, но почему тогда обычные чипсы из 7-Eleven за границей кажутся просто невероятно вкусными? Дома аналогичный перекус часто вызывает лишь разочарование.
12: О, я когда читала про это, была в восторге. Оксфордский профессор Чарльз Спенс называет это парадоксом прованского розового вина.
13: Парадокс прованского розового вина. Звучит красиво.
12: Да. Смысл в том, что наш мозг не изолирует вкус от окружающей среды. Контекст, освещение, настроение – все это физически меняет восприятие рецепторов.
13: Получается, съедая японский сэндвич, человек буквально пробует саму атмосферу Токио.
12: Абсолютно верно. А если привезти эту же еду домой и открыть холодным дождливым вечером, нейронная магия исчезает.
13: Слушай, здесь начинается самое интересное. Если эта магия так сильно зависит от местного контекста, что происходит, когда об этом узнают все? Туристы ведь сами же разрушают эту аутентичность.
12: О да, тренд начинает пожирать сам себя.
13: Я сразу вспоминаю ту историю из Японии. Магазин «Лоусон» в Кавагучико с идеальным видом на гору Фуджи. Властям же пришлось закрыть этот вид огромным черным экраном из-за хаоса от толк приезжих.
12: Это неизбежный побочный эффект. Как только туристы вытесняют местных, магазин перестает быть обычным. Он превращается в декорацию для шоу с камерами.
13: То есть магия рушится, а аутентичность умирает в тот момент, когда становится аттракционом.
12: 100%. В статье BBC есть отличный пример. Автор стояла в Афинах перед холодильником с абсолютно непонятными греческими этикетками.
13: И что она сделала?
12: Лучший момент случился, когда местная жительница, не сбавляя шага, просто выхватила одну баночку с полки, и автор купила точно такой же йогурт, вообще не нарушая естественный ход жизни города.
13: Чтобы получить тот самый опыт, нужно быть невидимкой и не нарушать экосистему.
12: В идеале, да. Просто наблюдать.
13: И, естественно, это оказался лучший йогурт в ее жизни. Выходит, зарубежные супермаркеты – это, такое нефильтрованное окно в чужую культуру и мощный триггер радости открытий. случай.
12: Да, где можно безопасно подсмотреть за чужой повседневностью. Наше восприятие реальности очень зависит от внутреннего настроя на поиск нового.
13: И вот о чем хочется подумать напоследок. Если контекст так радикально меняет вкус обычных продуктов, возможно ли обмануть собственный мозг? Что, если попробовать воссоздать это чувство туристического первооткрывателя в ближайшем продуктовом у дома, просто, изменив угол зрения на рутину? Оставим это для размышлений.
11: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
10: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброго утра, пятницы! Всем вы настроены на волну хорошего настроения, радио «Мелодия». Меня зовут Олег Пека. Ну и слушайте, как обычно, в это время мы с вами изучаем гороскоп, чтобы день у нас прошел именно так, как велят звезды. Астрологи говорят, что после насыщенной середины недели пятница предлагает нам переключиться на более простые радости. Спасибо за это. Хорошее настроение сегодня может начинаться с удачного разговора, неожиданного знака внимания или дела, которое наконец-то пойдет легче. Не ищите грандиозных событий, приятный поворот способен скрываться в самой обычной ситуации.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну а теперь пробежимся по знакам зодиака. Овен. Дело, которое казалось утомительным, неожиданно пойдет быстрее. Освободившееся время лучше потратить не на новую работу, а на себя любимого. Совет: закончите день раньше, чем если действительно можете это себе позволить. Телец. Небольшая покупка или приятная мелочь способны заметно улучшить настроение. Главное выбирать не статус, а настоящее удовольствие. Совет: порадуйте себя чем-нибудь необычным, что давно откладывали до случая. Близнецы. Ваше чувство юмора поможет снять напряжение в разговоре. Даже серьезный вопрос удастся обсудить без лишней тяжести. Совет: если обстановку можно разрядить доброй шуткой, воспользуйтесь этим. Раки. Кто-то проявит к вам внимание именно тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. Не ищите скрытого смысла в хорошем отношении. Принимайте заботу без ощущения, что теперь обязательно должны ответить тем же. Лев. Пятница может принести приятное приглашение или предложение. Оно не обязательно должно быть полезным, чтобы заслуживать вашего внимания. Совет: хотя бы один раз сегодня выберите удовольствие вместо продуктивности. Дева. Вы сможете сделать привычное занятие значительно приятнее, немного изменив подход. Комфорт сегодня не помешает эффективности. Совет: добавьте в скучную задачу музыку, красивую обстановку или небольшую награду после завершения. Весы. Тактичный разговор поможет сгладить недавнюю неловкость. Не обязательно долго разбирать произошедшее. Иногда достаточно одного теплого жеста. Совет: сделайте первый шаг к примирению, если человек вам действительно дорог. Скорпион. Кто-то может приятно удивить вас откровенностью или неожиданным предложением. Не встречайте каждую неожиданность подозрением. Совет: дайте человеку возможность объясниться до того, как сформируете окончательное мнение. Стрелец. Настроение улучшит маленькая смена декораций. Даже после рабочего дня можно устроить себе ощущение начала выходных. Совет: отправьтесь вечером туда, где обычно вы не проводите пятницу. Козерог. Хорошая новость может касаться работы или вопроса, который постепенно приближается к завершению. Разрешите себе немного расслабиться. Совет: не начинайте вечером новую серьезную задачу только потому, что неожиданно появилось свободное время. Водолей. Чужая идея покажется настолько интересной, что захочется немедленно присоединиться. На этот раз спонтанность вполне может себя оправдать. Совет: скажите «да» небольшому приключению, если оно ничем серьезным вам не грозит. Рыбы. Красивые слова сегодня могут оказаться совершенно искренними. Не обесценивайте симпатию, комплименты или благодарность окружающих. Запомните человека, рядом с которым вам сегодня стало легче и веселее. Ну а я пожелаю всем знакам сегодня хорошей пятницы, успехов и прекрасного настроения.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама. На радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.лв.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно!
4: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
9: Прежнего.
10: Я знаю пароль.
8: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
10: А я простила, я простила.
8: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеш Сервис.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Улицы мира. На радио Мелодия.
12: Пелмел. Центральная улица Сент-Джеймского квартала в лондонском районе Вестминстер носит имя Пелмел и тянется параллельно церемониальной аллее Мел. Появилась она в 1661 году на месте бывшей аллеи для игры в Пелмел, популярного в 17 веке развлечения, представляющего собой нечто среднее между крикетом и гольфом. Более 150 лет улица Пелмел была сердцем клубной жизни Лондона, но не в том смысле, в каком мы понимаем это сейчас. Здесь располагались самые престижные джентльменские клубы, где мужская половина аристократического Лондона собиралась для того, чтобы за сигарой обсудить дела насущные и отдохнуть от своих леди. Помимо прочих, на улице Пелмел находились клубы Оксфорда и Кембриджа, армии путешественников, а также United Service Club, завсегдатаями которого был герцог Веллингтон. Кроме того, на Пелмел одно время располагались Королевская академия художеств, Национальная галерея, а также всемирно известный аукционный дом «Кристис». В Англии, стране с богатой историей и традициями, нередко вспоминают прошлое, проводя тематические мероприятия. В столице, например, ежегодно проводится фестиваль «Story of London», в котором задействуется и часть улицы Пелмел. Организаторы мероприятия стараются вернуть прохожих в то время, когда здесь была игровая аллея. Актеры, наряженные в костюмы начала 17 века, объясняют, как играть в Пелмел и предлагают всем желающим принять участие в этой старинной английской игре.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Бизнес-план Air Baltic может означать значительное сокращение числа работников. Далее об этом и других событиях более подробно. Новый бизнес-план латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, предусматривающий существенную реструктуризацию флота и сети маршрутов, напрямую затронет гарантии занятости сотен работников, заявил Латвийский профсоюз авиации. По мнению профсоюза, в процессе разработки бизнес-плана предприятию следовало рассмотреть различные аспекты сокращения числа работников, которые вытекают из планов существенного уменьшения флота и операционной деятельности. Как отмечает профсоюз, в 2025 году максимальное количество самолетов Air Baltic составляло 54. Согласно опубликованному бизнес-плану, к концу 2026 года количество самолетов будет сокращено с 51 до 36. Кроме того, долгосрочная стратегия предусматривает обеспечение операционной деятельности до 2031 года, используя всего около 40 самолетов, что радикально отличается от ранее запланированного флота в 100 самолетов. Основываясь на своих расчетах предполагаемого сокращения флота примерно на 30% и рассмотрев другие критерии, связанные с эксплуатацией самолетов, профсоюз прогнозирует, что во время разработки бизнес-плана также рассматривались сценарии сокращения числа работников на 20-30%. По оценке профсоюза, даже при самом оптимистичном сценарии, сокращение флота не может быть компенсировано без значительного сокращения числа работников. Профсоюз отмечает, что руководство Air Baltic не выполнило требования нормативных актов о своевременном информировании и начале консультации до принятия решений по бизнес-плану, который оказывает существенное влияние на работников. Профсоюз обращает внимание на то, что консультации с ним не проводились, информация о бизнес-плане ему не была предоставлена вообще, и профсоюз получил ее от журналистов. Также представители профсоюза не допустили на онлайн-презентацию бизнес-плана Air Baltic для работников 11 августа. Ответом на просьбу присоединиться к онлайн-презентации было приглашение встретиться 14 августа. Профсоюз призывает правление и совет Air Baltic начать переговоры о влиянии бизнес-плана на работников, соблюдая установленные законом требования об обязанности консультироваться с профсоюзами. Также профсоюз призывает обеспечить соблюдение прав представителей работников в этом и любом другом процессе коллективного увольнения. Сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Как всегда, всякие удивительные, интересные истории для вас собираю из интернета и готов поделиться. И вот хочу рассказать вам историю, которая началась с одного поста в Инстаграм в канун еще Нового года, и закончилась она ни много ни мало официальным заявлением НАСА.
0: «Утро» на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 31 декабря прошлого года в соцсетях появился ролик с текстом «12 августа 2026 года. Мир на 7 секунд потеряет гравитацию. НАСА знает, они готовятся, но не говорят почему». Автор этого поста заявлял, что в ноябре 2024 года якобы, значит, в сеть утек секретный документ НАСА под названием «Проект Анкор» с бюджетом в 89 миллиардов долларов. Единственная его цель, по легенде, это пережить предсказанную 7-секундную гравитационную аномалию, вызванную пересечением гравитационных волн от черных дыр. Событие это якобы предсказали еще в 2019 году с вероятностью 94,7%. Знаете, вот некруглые цифры, они всегда очень убедительно звучат. 89 миллиардов, 94,7%. И вот НАСА якобы 5 лет об этом знала, строила бункеры для чиновников, ученых и военных, а всем остальным предлагалось справляться сами-сами. Вот история эта, как обычно бывает, не осталась в первоначальном виде. За 8 месяцев она обросла еще и новыми деталями. Будто бы 11 ученых погибли или пропали без вести. Один независимый физик, якобы подтвердивший пересечение гравитационных волн, отозвал свою статью и тоже исчез. Пост разлетелся по всяким Инстаграмам, ТикТокам, Иксам, Реддитам, Фейсбукам, Тредс, в общем, по всем возможным соцсетям, платформам и был переведен на множество языков. И вот развязка оказалась предсказуемо скучной. Представитель НАСА официально заявил, никакого проекта «Анкор» не существует, никакого документа, который, значит, куда-то был слит, не было, бюджета 89 миллиардов не существует, и 12 августа 2026 года никакой потери гравитации не произошло. Я думаю, вы это сами на своем опыте смогли убедиться. Единственное реальное небесное событие того дня – это было действительно настоящее полное солнечное затмение над Арктикой и Испанией, которое человечество умеет точно предсказывать уже тысячи лет и которое, разумеется, никакой связи не имеет с гравитацией нашей планеты. И вот что здесь по-настоящему любопытно. Реальное, редкое, по-настоящему впечатляющее астрономическое событие в итоге собрало даже куда меньше шумихи в соцсетях, чем полностью выдуманная какая-то вот катастрофа с антигравитацией. Настоящему затмению не нужны были никакие секретные бункеры, ни пропавшие ученые, ни бюджет 89 миллиардов. Просто Луна, Солнце и немножечко удачи с погодой. А вот выдумка почему-то держит наше внимание гораздо крепче. Всем хочу пожелать хорошего дня, успешной пятницы, ну и, если что, гравитация на месте.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Город готовится к празднованию 825-летия Риги. Основные мероприятия намечены на субботу, то есть на завтра. Набережная 11 ноября уже несколько дней перекрыта. Какие еще ограничения ожидают участников дорожного движения? В субботу-воскресенье в Старой Риге, а также в местах проведения праздничных мероприятий будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, электромобилей и так далее. С сегодняшнего вечера ограничения на парковку будут введены на некоторых участках улицы Кришьяна-Барана, а также возле перекрестка 13 января и бульвара Аспазиас. Отметим, что 15 и 16 августа общественный транспорт и муниципальные парковки будут бесплатными. Тем не менее, жителям и гостям, собирающимся посетить праздничные мероприятия, рекомендуется учитывать перекрытие и по возможности отказаться от автомобиля в пользу общественного транспорта. Что касается текущей дорожной обстановки, не забудем, что сегодня пятница, трафик остается в эти минуты лайтовым, на мониторе от 2 до 3 баллов и 12 более-менее существенных заторов. На общем фоне выделяются Густава Замгалагатва перед Бриебас со стороны Восточной магистрали,
2: на улице Вестона с ДТП и затор в сторону Деглова, а на Карля Ульманегатва перед перекрестком Супес-Грива с Яумаку со стороны Юрмалского шоссе в направлении центра.
1: И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем пожелаю легкой пятницы.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Есть места, куда люди приезжают каждый год ради совершенно определенной картины. Например, увидеть почти 2 миллиона подсолнухов на японском высокогорье Нунобики. Огромное желтое поле на фоне гор, озера и ветряных турбин. В этом году пейзаж решили немного изменить местные олени. Причем с таким аппетитом, что менять дату фестиваля оказалось уже бессмысленно. Проводить его фактически не с чем. Как олени оставили японский город без традиционного праздника, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ежегодный фестиваль подсолнухов в японском городе Корияма пришлось отменить из-за нашествия оленей. Они почти полностью уничтожили растения на территории известной туристической достопримечательности. Мероприятие под названием «Корияма Нунобики Каземо Коган Мацури» было запланировано на 23 августа. Оно должно было пройти на высокогорье Нунобики, которое располагается на высоте около 1080 метров над уровнем моря. Однако 7 августа организаторы официально объявили об отмене праздника. Животные съели подсолнухи целиком, оставив поле практически без стеблей. С 2008 года волонтеры ежегодно высаживали здесь около 1,8 миллиона цветов на площади примерно в 9 гектарах. Помимо цветочных полей, эта местность славится панорамными видами на озеро Инавашира и гору Бандай, а также 33 ветряными турбинами высотой около 100 метров, установленными по соседству. По словам организаторов, серьезные проблемы с набегами оленей наблюдались еще в прошлом году. Защитить столь обширную территорию оказалось крайне сложной задачей. Поскольку подсолнухи не классифицируются как сельскохозяйственная культура, установка электрических ограждений не финансируется за счет муниципальных субсидий. Кроме того, организаторам пришлось бы самостоятельно обеспечивать подачу электроэнергии для забора, окружающего 9 гектарах. На данный момент не ясно, будет ли фестиваль проводиться в следующем году. Дополнительным препятствием является то, что срок эксплуатации расположенных рядом ветряных турбин подходит к концу, и здесь в скором времени планируются строительные работы. Ранее стало известно, что японская префектура Акита столкнулась с беспрецедентным скачком числа случаев нападений медведей на людей. Губернатор Кента Судзуки призвал национальную армию помочь с решением этой проблемы.
1: Вот уж действительно тот случай, когда выражение «гости фестиваля приехали раньше времени» приобретает совершенно другой смысл. Причем масштаб впечатляет. Волонтеры много лет высаживали на 9 гектарах около 1 800 000 подсолнухов. Для туристов прекрасный пейзаж. Для оленей, как выяснилось, очень большой бесплатный буфет. Но за этой забавной историей скрывается вполне серьезная проблема. Диких животных становится трудно удерживать подальше от мест, созданных человеком. Олени, подозреваю, никаких заявлений об отмене мероприятия не читали. Для них фестиваль, судя по всему, состоялся. И, возможно, это был один из лучших фестивалей подсолнухов в их жизни.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
2: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение уже в «Буной ЦИПС АБЦ». Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор «Шепах СГА-2500И». Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. «Буной ЦИПС АБЦ».
2: Сегодня в Мэннес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэннес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
7: Все, что я помню.
6: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Еще не так давно левшей довольно настойчиво пытались переучивать. Ручку перекладывали из левой руки в правую. Объясняли это удобством, правилами, ну или просто привычным «так положено». Сегодня отношение изменилось. Леворукость считается естественной особенностью работы мозга, а попытка ее исправить может создать ребенку совершенно ненужные трудности. Почему левшу лучше оставить левшой и как помочь ему в школе, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Попытки приучить ребенка левшу писать правой рукой могут спровоцировать у него повышенную тревожность, снижение самооценки и ряду других проблем. Об этом предупредила врач-невролог, кандидат медицинских наук Наталья Степаненко. Леворукость – это не вредная привычка и не изъян воспитания, а врожденная особенность организации работы мозга. Само по себе это не является нарушением или болезнью, напомнила специалист. По ее словам, стремление насильно заставить ребенка начать писать правой рукой вызывает у него серьезное напряжение. В этой ситуации школьник вынужден не только решать учебные задачи, но и постоянно бороться со своими естественными инстинктами. Такая обстановка приводит к быстрой утомляемости и повышенной тревожности. Врач подчеркнула, что подобная практика нередко приводит к ухудшению концентрации внимания, эмоциональным срывам, проблемам с почерком и даже к снижению самооценки ребенка. Невролог объяснила, что важно не переучивать школьника, а правильно организовать его рабочее пространство. Свет должен падать на стол с правой стороны, тетрадь следует класть под удобным углом, а учителю необходимо учитывать особенности посадки и хвата. Если ребенок быстро утомляется, сталкивается с трудностями при письме или освоении школьных навыков, взрослым нужно не ругать его, а обратиться к профессионалу, который поможет выстроить правильную стратегию обучения.
8: В этой истории, пожалуй, особенно хорошо видно, как меняются представления о воспитании. Несколько поколений выросли во времена, когда леворукость воспринимали почти как ошибку, которую взрослые обязаны исправить. А ведь ребенок в результате тратит силы не только на то, чтобы научиться писать, считать или решать задачу. Ему приходится одновременно контролировать руку, которой пользоваться менее естественно. Если что-то не получается, легко возникает еще и ощущение «со мной что-то не так». Хотя исправлять здесь совершенно нечего. Гораздо разумнее подстроить несколько простых вещей под ребенка. Тем более левшей в мире немало, например, на каждый десятый человек. Среди левшей Леонардо да Винчи, Пол Маккартни, множество других людей, которым левая рука совершенно не помешала. Так что если ребенок берет карандаш левой рукой, самое разумное действие взрослого – не перекладывать его в правую. Пусть пишет, рисует, учится той рукой, какое ему действительно удобно.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброго утра, пятницы! Всем вы настроены на волну хорошего настроения, радио «Мелодия». Меня зовут Олег Пека. Ну и слушайте, как обычно, в это время мы с вами изучаем гороскоп, чтобы день у нас прошел именно так, как велят звезды. Астрологи говорят, что после насыщенной середины недели пятница предлагает нам переключиться на более простые радости. Спасибо за это. Хорошее настроение сегодня может начинаться с удачного разговора, неожиданного знака внимания или дела, которое наконец-то пойдет легче. Не ищите грандиозных событий, приятный поворот способен скрываться в самой обычной ситуации.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну а теперь пробежимся по знакам зодиака. Овен. Дело, которое казалось утомительным, неожиданно пойдет быстрее. Освободившееся время лучше потратить не на новую работу, а на себя любимого. Совет: закончите день раньше, чем если действительно можете это себе позволить. Телец. Небольшая покупка или приятная мелочь способны заметно улучшить настроение. Главное выбирать не статус, а настоящее удовольствие. Совет: порадуйте себя чем-нибудь необычным, что давно откладывали до случая. Близнецы. Ваше чувство юмора поможет снять напряжение в разговоре. Даже серьезный вопрос удастся обсудить без лишней тяжести. Совет: если обстановку можно разрядить доброй шуткой, воспользуйтесь этим. Раки. Кто-то проявит к вам внимание именно тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. Не ищите скрытого смысла в хорошем отношении. Принимайте заботу без ощущения, что теперь обязательно должны ответить тем же. Лев. Пятница может принести приятное приглашение или предложение. Оно не обязательно должно быть полезным, чтобы заслуживать вашего внимания. Совет: хотя бы один раз сегодня выберите удовольствие вместо продуктивности. Дева. Вы сможете сделать привычное занятие значительно приятнее, немного изменив подход. Комфорт сегодня не помешает эффективности. Совет: добавьте в скучную задачу музыку, красивую обстановку или небольшую награду после завершения. Весы. Тактичный разговор поможет сгладить недавнюю неловкость. Не обязательно долго разбирать произошедшее. Иногда достаточно одного теплого жеста. Совет: сделайте первый шаг к примирению, если человек вам действительно дорог. Скорпион. Кто-то может приятно удивить вас откровенностью или неожиданным предложением. Не встречайте каждую неожиданность подозрением. Совет: дайте человеку возможность объясниться до того, как сформируете окончательное мнение. Стрелец. Настроение улучшит маленькая смена декораций. Даже после рабочего дня можно устроить себе ощущение начала выходных. Совет: отправьтесь вечером туда, где обычно вы не проводите пятницу. Козерог. Хорошая новость может касаться работы или вопроса, который постепенно приближается к завершению. Разрешите себе немного расслабиться. Совет: не начинайте вечером новую серьезную задачу только потому, что неожиданно появилось свободное время. Водолей. Чужая идея покажется настолько интересной, что захочется немедленно присоединиться. На этот раз спонтанность вполне может себя оправдать. Совет: скажите «да» небольшому приключению, если оно ничем серьезным вам не грозит. Рыбы. Красивые слова сегодня могут оказаться совершенно искренними. Не обесценивайте симпатию, комплименты или благодарность окружающих. Запомните человека, рядом с которым вам сегодня стало легче и веселее. Ну а я пожелаю всем знакам сегодня хорошей пятницы, успехов и прекрасного настроения.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Внимательно следим за дорожной обстановкой латвийской столицы. По пятницам многие также едут на трудовые места или по делам, но в этот день по понятным причинам на дорогах меньше транспорта, примерно на 20%, и это отражается на трафике. Он сейчас находится в диапазоне от 3 до 4 баллов. С утра было несколько ДТП, в частности на Карля Ульманя Гатвей на улице Вестернас. Будьте внимательны даже на полупустых дорогах. К слову, за вчерашний четверг по Риге и столичному региону было зарегистрировано 88 ДТП, в которых пострадали 14 человек, в том числе самокатчик, 3 пешехода и 5 велосипедистов. Всего же с начала недели за 4 дня, с понедельника по четверг включительно, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 23 велосипедиста, и это новый печальный рекорд. Что касается сложных мест, их тоже можно найти на улицах города, в частности на Густава Земгала-Гатва перед Брейбас в сторону порта, классический затор от 10 минут, пробочка на Пернавас перед Заметанским мостом со стороны Гризинкалнса, а в центре притормаживают улицы Эмилия Бениаминас и Лачприша. Ну и на этом о трафике, пожалуй, пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС-4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС-4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС-4 – тишина, которую вы выбираете сами.
3: Только 3 дня с 13 по 15 августа в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Филорга», «Биодрога», «Эуцерин», «Бионики» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
4: Ламингтон.
5: Одно из самых известных австралийских блюд, десерт под названием «Ламингтон», представляет собой прямоугольный бисквит, покрытый шоколадной глазурью и со всех сторон обсыпанный кокосовой стружкой. Иногда два пирожных соединяют в одно при помощи крема или клубничного джема. Ягодный вариант, правда,

0: больше популярен в Новой Зеландии, а не на родине блюда в Австралии. Появился десерт в конце 19 века и был назван в честь Чарльза Кокрейн-Бейли, второго барона Ламингтона, губернатора штата Квинсленд. Именно с ним связано большинство версий происхождения этого пирожного. По одной из легенд, к губернатору приехали нежданные гости, а дома по какой-то причине не оказалось никакого угощения, кроме вчерашнего шоколадного бисквита. Тогда повар Ламингтона нарезал бисквит кубиками и обмакнул их в измельченный кокос. Говорят, гости барона были в восторге от угощения и буквально потребовали у кулинара рецепт этого лакомства. А вот сам Ламингтон десерт имени себя не оценил и назвал пирожные грубыми, рыхлыми и отвратительными. Губернатор тогда и представить себе не мог, что со временем Ламингтон станет одной из кулинарных достопримечательностей Австралии. Сегодня этот десерт готовится в стране повсюду, подается в любом кафе, а местные скауты собирают средства на различные благотворительные цели, продавая именно эти пирожные.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Правительство на внеочередном заседании обсудит ситуацию в «Аэробалтик». Далее об этом и других событиях более подробно. Кабинет министров в пятницу на внеочередном заседании рассмотрит сообщение о текущей ситуации в латвийской национальной авиакомпании «Аэробалтик», свидетельствует повестка дня правительства. Вопрос будет рассматриваться в закрытой части заседания. После заседания премьер-министр Андрес Кулбергс и министр сообщения Рихардс Козловскис выступят перед СМИ. Внеочередное заседание правительства состоится в день, когда «Аэробалтик» в соответствии с условиями эмиссии. Внеочередное заседание правительства состоится в день, когда «Аэробалтик» в соответствии с условиями эмиссии облигаций должна произвести очередной процентный платеж. В аэропорту Рига в этом году за 7 месяцев из багажа пассажиров, прибывающих из стран за пределами ЕС, изъято более 2 тонн или 2052 килограмма мяса и молочных продуктов и почти полтонны или 1435 килограммов фруктов и овощей. Об этом представители рижского аэропорта сообщили на мероприятии «Сувенир или нарушение», что нельзя ввозить из стран за пределами ЕС. Путешественникам напомнили о том, что, отправляясь в Латвию из стран, которые не входят в Европейский Союз, необходимо убедиться, разрешено ли ввозить в Латвию приобретенные там товары, в том числе продукты питания, сувениры, медикаменты. Представители продовольственно-ветеринарной службы подчеркнули, что из стран за пределами ЕС запрещено ввозить, например, мясо и продукты из него, молоко и продукты из него, а также свежие фрукты и овощи без фитосанитарного сертификата, поскольку даже небольшое количество продуктов питания может стать источником распространения заболеваний растений или животных. Во время таможенного контроля в аэропорту Рига в первом полугодии этого года выявлено 1057 нарушений. Это почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда нарушения были предотвращены в 1166 случаях. Наиболее существенный рост составляют нарушения правил ввоза сигарет и алкогольных напитков, когда пассажиры не соблюдали ограничения на количество товаров, которые разрешено ввозить без уплаты налогов. Одновременно увеличилось и количество случаев недекларирования новых товаров. Таможенное управление продовольственно-ветеринарной службы напомнило, что если стоимость товаров, приобретенных за пределами ЕС, превышает 430 евро, путешественник должен их задекларировать и уплатить за них налоги. Также в этом году увеличилось количество попыток ввоза наркотических и психотропных веществ. В прошлом году в общей сложности было выявлено 13 таких случаев, в первом полугодии этого года – 26. Налоговая и таможенная полиция обратила внимание на то, что все чаще из Египта и Турции пытаются ввозить в Латвию успокаивающие медикаменты, в том числе снотворные. Содержащееся в их составе вещество эзопиклон в Латвии включено в список запрещенных веществ. Провоз таких медикаментов через границу Латвии является уголовно наказуемым нарушением, независимо от количества вещества или вида багажа. За последние 2 года в связи с ввозом веществ, содержащих эзопиклон, начато 23 уголовных процесса, из которых 17 переданы для уголовного преследования. Чаще всего такие случаи выявлялись у пассажиров, прибывших из Египта. Сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в баланс.

Мелодия. Утро на радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! С вами Олег Пека, радио «Мелодия». И вот она, долгожданная пятница, 14 августа. День сегодня получился на редкость литературным и, по-хорошему, техническим. Тут и шекспировский сюжет из реальной жизни, одна из первых печатных книг, первые в мире водительские права и день, когда наконец-то замолчали пушки Второй мировой.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 14 августа 1040 года шотландский полководец Макбет убил своего двоюродного брата, короля Дункана, в битве при Элгине и сам взошел на трон. Реальная история, конечно, куда прозаичнее той, которую через 5,5 веков придумает Шекспир. Настоящий Макбет правил довольно успешно, целых 17 лет, и никаких ведьм с пророчествами историки не зафиксировали. Но, согласитесь, сюжет для трагедии он подарил драматургу первоклассный. 1457 год. Немецкий город Майнц. 14 августа была отпечатана «Псалтырь» – книга, ставшая первым печатным изданием в истории, на котором указали имена издателей – Иоганна Фуста и Петера Шоффера, бывших компаньонов самого Иоганна Гутенберга. Символичная деталь – главный изобретатель книгопечатания к тому времени уже разорился и потерял права на собственную мастерскую. 1893 год, Париж. 14 августа полицейский префект французской столицы Луи Лепин выдал первое в истории удостоверение на право управления транспортным средством с механическим двигателем. Имя первого в мире официального автомобилиста история, что обидно, не сохранила. Зато сохранила имя чиновника, подписавшего этот документ. Никаких экзаменов по вождению тогда, к слову, не проводили. Достаточно было просто заявить о своем желании сесть за руль. И, наконец, самая значимая дата 14 августа 1945 года. Император Японии Хирохито подписал указ о безоговорочной капитуляции. Известие, знаменовавшее фактически окончание Второй мировой войны. На следующий день президент США Трумэн объявил об этом всему миру, и улицы американских городов захлестнула волна ликования. Ну а теперь к именинникам. В 1867-м родился Джон Голдсуорси, английский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, автор эпохального цикла романов «Сага о Форсайтах». В 1941-м родился Дэвид Кросби, американский музыкант, участник культовых групп «Birds» и «Crosby, Stills and Nash». Один из архитекторов звучания фолк-рока 60-х. 1945 год подарил миру Стива Мартина, американского актера, комика и музыканта, обладателя нескольких премий Грэмми за игру на банджо. Знали ли вы это? Отпетые мошенники, там масса была прекрасных комедий с его участием, ну а недавно вышел сериал «Убийство в большом здании». По-моему, уже третий или четвертый сезон с его участием. В 1960-м родилась Сара Брайтман, британская певица и сопрано, первая исполнительница партии Кристины в мюзикле «Призрак оперы». Она единственная артистка, дважды спевшая гимн Олимпийских игр в Барселоне и в Пекине. И, наконец, в 1966-м родилась Холли Берри, американская актриса, первая темнокожая обладательница «Оскара» за главную женскую роль. Вот такая у нас пятница. Всем успешного дня!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Когда говорят об изменении климата, разговор часто сводится к средней температуре. Стало на градус теплее, побит очередной рекорд. Но для повседневной жизни гораздо заметнее другое. Меняется сама погода, и все чаще становится она экстремальной. Долгие периоды без дождя, волны жары, а потом сильные ливни, шквалы. И, как выясняется, в этом списке есть еще один довольно грозный пункт – молнии. Почему потепление может одновременно усиливать засухи и увеличивать вероятность гроз, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Изменение климата приводит к увеличению числа затяжных засух и заставляют молнии бить чаще. О неизбежных последствиях глобального потепления рассказала профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниелс. Климатический кризис способствует учащению продолжительных периодов засухи. Кроме того, перемены климата провоцируют более частые удары молний. И пока цель Организации Объединенных Наций ООН по сдерживанию роста глобальных температур ниже 1,5 градусов не будет достигнута, человечеству придется свыкнуться с такими погодными условиями, констатировала Дэниелс. До тех пор, пока эта цель борьбы с изменением климата не будет достигнута, нам необходимо адаптироваться к более экстремальной засухе и ударам молний, заявила климатолог. Самым же верным признаком изменения климата является учащение волн жары. Так, в последние годы в Центральной Европе на один теплый сезон приходится в среднем 5-7 волн жары.
1: Получается довольно неприятное сочетание. Сначала жара и долгая засуха высушивают почву и растительность, а затем становится больше условий для ударов молний. Для лесов это особенно опасная комбинация. Достаточно одной грозы, чтобы сухая растительность превратилась в топливо для большого пожара. И здесь важно понимать, изменение климата не означает, что каждый следующий день обязательно будет жарче предыдущего. Меняется вероятность, интенсивность экстремальных явлений. Поэтому где-то это продолжительная жара, где-то ливни, а где-то несколько недель практически без осадков. Особенно наглядны волны жары. Если в Центральной Европе за один теплый сезон их может быть уже 5-7, это постепенно становится не исключительным событием, а новой реальностью, которой приходится приспосабливать города, сельское хозяйство, энергетику и системы здравоохранения. Конечно, климат Земли всегда менялся, но сейчас значение имеет скорость этих перемен и необходимость одновременно решать две задачи – сокращать дальнейшее потепление и готовиться к последствиям, которых уже невозможно полностью избежать. И, пожалуй, погода постепенно отучает нас от выражения «небывалая жара». Если небывалое начинает повторяться несколько раз за лето, пора искать уже для него другое слово.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У перелетных птиц есть способность ориентироваться по магнитному полю Земли. Морские черепахи используют его во время долгих путешествий. А теперь ученые осторожно задаются вопросом. Возможно, какой-то отголосок такого внутреннего компаса сохранился и у человека? Причем речь идет не о способности определить, где север, закрыв глаза. Исследователи обнаружили гораздо более странный эффект. Изменение магнитного поля, возможно, незаметно влияет на наш выбор. Что показал эксперимент южнокорейских ученых, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Магнитное поле Земли может влиять на решения людей, не вызывая у них осознанных ощущений. К такому выводу пришли исследователи из Национального университета Кенбук, Южная Корея. Результаты их работы опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience. В эксперименте участвовали 108 добровольцев. Ученые предложили им сыграть в упрощенную версию корейской игры Go, где участники должны были случайным образом определить, кто получит черные камни. Исследователи проводили испытания в помещении, где магнитное поле Земли либо сохраняли, либо практически полностью нейтрализовали. Участники не знали, какое условие использовалось в каждом раунде. Когда магнитное поле нейтрализовали, добровольцы реже выбирали черные камни, чем ожидалось при случайном выборе. При обычном магнитном поле такого отклонения не наблюдалось. При этом почти 98% участников заявили, что не почувствовали никаких изменений во время эксперимента. По мнению ученых, это может указывать на то, что человеческий организм способен регистрировать магнитное поле, однако информация от такого механизма не обязательно доходит до сознания. Исследователи пока не знают, каким образом это может происходить. Среди возможных механизмов они рассматривают криптохромы — белки, участвующие в магнитной ориентации у некоторых животных, а также крошечные частицы магнетита, обнаруженные в человеческом мозге. Авторы отмечают, что результаты пока не доказывают существование у человека полноценного магнитного чувства. Неизвестно также, может ли магнитное поле влиять на повседневное поведение, настроение или важные жизненные решения. Для подтверждения этой гипотезы потребуются дополнительные сливания.
1: Очень соблазнительная теория, правда? Особенно потому, что она открывает прекрасные перспективы для объяснения собственных решений. Купил совершенно ненужную вещь, ну, магнитное поле виноват. Позвонил человеку, которому обещал больше не звонить, опять оно. Но ученые пока таких оправданий нам не предоставляют. И это самое важное. Эксперимент получился любопытным, но участников-то было всего 108, а этот обнаруженный эффект касался очень простой игровой ситуации. Исследователи сами подчеркивают, никаких доказательств того, что магнитное поле управляет нашими серьезными жизненными решениями, пока нет. Зато сама возможность существования у человека неосознанной чувствительности к земному магнетизму действительно интригует. Тем более, что пока никто из участников эксперимента вообще не замечал, когда поле менялось. Если дальнейшие исследования подтвердят этот эффект, придется немного расширить наше представление о человеческих органах чувств. Возможно, окружающий мир сообщает мозгу значительно больше информации, чем попадает в наше сознание. Но пока ответственность за собственные решения придется оставить за собой. Магнитное поле Земли, к сожалению, официального алиби не предоставляет.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем в очередной раз желаю добрейшего утра, утро пятницы, замечательный, прекрасный день, всеми любимый, когда мы завершаем рабочую неделю. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и пора уже и нам завершать вот наше утреннее общение, как всегда, под конец что-то из киноновостей. Ну, слушай, никуда не денемся мы без Человека-паука. Все время сыпятся какие-то рекорды за рекордами. Вот знаете, иногда эти кассовые рекорды растут постепенно. Фильм хорошо стартует, держится несколько недель, ну и понятно, что перед нами большой хит. Но новый «Человек-паук. Новый день» решил не тратить время на раскачку.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Всего лишь за два уикенда фильм с Томом Холландом собрал в Северной Америке уже больше 704 миллионов долларов. Во всем мире там уже 1,8 миллиарда. Это значит, что новая часть стала самым быстрым фильмом в истории, которому удалось преодолеть отметку в 700 миллионов долларов только на домашнем рынке. Сам по себе этот рубеж очень редкий. До сих пор 700 миллионов по Северной Америке собрало всего лишь несколько картин. Вот они. «Звездные войны. Пробуждение силы», «Мстители. Финал», предыдущие фильмы о Человеке-пауке «Нет пути домой», «Аватар», «Топ Ген. Мэверик» и «Черная пантера». Но нынешний результат особенно впечатляет скоростью. Новый день стартовал с 355 миллионов долларов в Северной Америке и 932 миллиона по всему миру. Миллиардную отметку преодолел всего за 6 дней. Причем международные сборы уже превысили результат предыдущего фильма «Нет пути домой». За пределами Северной Америки новая картина заработала больше 1,1 миллиарда долларов и уже стала самым кассовым фильмом года. Всего две недели, заметьте. Ну, теперь аналитики обсуждают уже другие цифры. Если интерес зрителей сохранится, то этот фильм теоретически может стать первым в истории, который соберет миллиард долларов только в Северной Америке. А самые оптимистичные прогнозы допускают даже мировой прокат около 3 миллиардов. Пока это, конечно, только прогнозы, но сама постановка вопроса показывает масштаб успеха. Сегодня свыше 2 миллиардов долларов во всем мире смогли собрать лишь считанные фильмы, включая «Аватар», «Мстители. Финал» и «Титаник». И вот здесь особенно интересно, что разговоры об усталости зрителя от супергеройского кино, ну, приходится, очевидно, опять немножечко отложить. Последние годы действительно показывали, что сам по себе логотип Marvel уже не гарантирует огромной кассы. Зритель стал разборчивее, далеко не каждый фильм по комиксам автоматически превращается в событие. Но «Человек-паук» остается особым случаем. Наверное, дело в том, что этот герой давно существует сразу для нескольких поколений. Кто-то вырос на комиксах, кто-то помнит Тоби Магуайра, кто-то познакомился с «Человеком-пауком» через Эндрю Гарфилда, ну а для более молодых зрителей главным Питером Паркером уже стал Том Холланд. Получается редкая франшиза, где родители и дети могут идти в кино вроде бы на одного и того же героя, но каждый на своего Человека-паука. Есть еще один важный фактор. До конца лета у фильма почти нет соперников такого же масштаба, поэтому он вполне может продолжать собирать огромные суммы еще несколько недель. Так что сейчас главный вопрос уже не в том, станет ли «Человек-паук. Новый день» одним из крупнейших хитов. Это уже произошло. Интересно другое, насколько далеко он вообще может зайти. 2 миллиарда выглядят уже почти неизбежными. Ну, а если разговоры о 3 миллиардах перестанут быть фантазией, «Человек-паук» сможет забраться туда, куда добирались лишь самые крупные фильмы в истории. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Встретимся после 16 часов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: коробки на радио «Мелодия».
1: Пятничный трафик был верен себе. В утренний час пика его активность оказалась заметно ниже, чем в любой другой будний день на этой неделе. Свидетельство тому — на максимуме 3 балла. До четверки загруженность дорог так и не добралась. В данный момент движение в желто-зеленом секторе шкалы заторов, но разве что на общем легком фоне выделяется густо возымгала гатва перед Бриевой со стороны Восточной магистрали. Здесь затор превышает 5 минут. Было плотно на бульваре Калпака. Здесь пробочка подсократилась. И Карля Ульманя Гатвая. К этой минуте нарисовался здесь 5-минутный затор перед Яунмоку в направлении Юрмалского шоссе. Но, судя по хорошей погоде, эта пробка будет только расти. Обратим внимание на сводку госполиции за минувшие сутки. За четверг в Риге зарегистрировано 88 ДТП, в них пострадали 14 человек, в том числе самокатчик, 3 пешехода и 5 велосипедистов. А всего же с начала недели пострадали 23 человека на велосипедах. Госполиция призывает быть особо внимательными перед пересечением пешеходных переходов, не спешить и помнить о безопасности не только своей, но и других участников движения. Продолжаем идти по сводке. Патрульные составили 81 протокол в сфере дорожного движения, задержали 2 любителей выпить, за что на них были заведены уголовные дела. Как итог, временное лишение прав, крупный штраф, им предстоит выплатить номинальную стоимость своего автомобиля. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, а всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
8: Вена. В мире не так много городов, рождающих такое количество красивых ассоциаций, как Вена. Венские вафли, штрудель, торт «Захер», шницель и венский кофе, венский бал, вальс и венская опера, а еще венский лес и его сказки. Столица Австрии – город со множеством граней. И все они одинаково сверкающие. Здесь выходит старейшая в мире ежедневная газета, работает старейший в мире зоопарк и проходит рекордное количество конгрессов. В Вене по трубам течет чистейшая альпийская вода, которую можно пить прямо из-под крана. И неудивительно, что город регулярно занимает первые строчки рейтингов самых зеленых и комфортных для жизни городов мира. Местные жители, правда, все равно способны найти в родном городе недостатки. Об австрийском недовольстве жизнью сложено немало анекдотов. Венцы и сами нередко посмеиваются друг над другом из-за вечного брюзжания. Но со стороны жители Вены все-таки любят жизнь и умеют ею наслаждаться. Горожане умеют выдерживать баланс между работой и личной жизнью. Это значит, что в 16 часов в пятницу все как один закончат работу и пойдут в ресторан, где будут сидеть до понедельника. Австрийцам нравится хорошая еда. Они любят приятно проводить время и путешествовать. Примечательная черта горожан – неравнодушное отношение к кофе и, как следствие, огромное.

0: огромное количество кофеин во всех районах Вены. Некоторые из них — это настоящие оазисы уюта с мягкими креслами и изящными мраморными столиками, где можно отдыхать часами. Кофейная традиция в Австрии живет с конца 17 века. Тогда отступающие турки оставили после себя множество мешков с кофе, а австрийцам этот напиток очень понравился. Еще одна старинная традиция Вены – балы. В столице Австрии устраивается до 300 разных балов в год по тем или иным поводам. Раньше их проводили аристократы. Сегодня же на бал могут попасть самые разные люди. Кстати, танцевальные школы – один из самых популярных кружков у венских детей, а неумение танцевать считается дурным тоном. Вена бережно хранит традиции, но есть у этого и обратная сторона. Современных культурных развлечений в городе не так много, как, например, где-нибудь в Германии. Знатоки отмечают, что по сравнению с другими странами Европы, Австрия сильно отстает в плане индустрии развлечений, музыки, медиа и рекламы. Устаревшими выглядят городские вывески, витрины магазинов, газеты и телешоу. Впрочем, венцы относятся к этому с юмором и в ответ на вопрос «Куда ехать, если наступит конец света?» со смехом отвечают «В Вену», потому что там все случается на 20 лет позже.
1: Мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%. Яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться вместе, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieliem 40% atlaide. Maxima.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
2: Реклама. На радио «Мелодия».
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
6: Выгодное предложение уже в Būvniecības ABC. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Būvniecības ABC.
7: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
8: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
9: Люди ночами.
8: Билеты на freiletiket.com.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
4: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
5: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. Акос 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица Акос 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». Акос 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтере» «Вера
7: Прежнего».
8: Я знаю пароль.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
8: А я простила, я простила.
6: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билеши Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте! Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП. Тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытка в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП – владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты. За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов. В общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы. В выходные 15 и 16 августа жители Марупского и Ропольского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения ЗМСАРДЗЕ. В Марупском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады ЗМСАРДЗЕ. В Ропольском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от +22 до +25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: Нескучное путешествие на радио «Мелодия». Для кого-то день рождения – семейный праздник, а для кого-то – повод удлинить сутки и поставить рекорд. В 2014 году немец Свен Хагемейр настолько не хотел, чтобы его 26-й день рождения заканчивался, что растянул этот счастливый день на целых 46 часов. Для этого Свен сел в самолет в новозеландском Окленде и отправился в австралийский Брисбен, а затем пересек международную линию перемены дат на Гавайях. Таким образом, он вернулся более чем на 20 часов назад. «Мне всегда было интересно, могу ли я установить какой-нибудь рекорд? Как только я нашел подходящую статью, я больше не сомневался, что у меня все получится», — рассказал Свен журналистам, когда вернулся. Еще он сказал, что сертификат от книги Гиннесса – лучший подарок, который он когда-либо получал на день рождения. Кстати, Хагемейр был не первым, кому такая мысль пришла в голову. В 98 году аналогичный рекорд поставила Наргиз Бхимджи из пакистанского Карачи. Только она вылетела из своего родного города в Сингапур, а оттуда в Сан-Франциско. В результате ее день рождения длился 35 часов и 25 минут. Впрочем, ни Наргиз, ни Свен повторять такой трюк больше не стали, а свои следующие дни рождения праздновали уже традиционно – дома, в кругу семьи. Ведь лучше несколько часов дома с любимыми, чем почти двое суток в самолетах. Нескучное путешествие на радио «Мелодия». It's a kind of magic.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Reizes festivāls Visionete Optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
4: Iconic Voices of Enigma 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishusservice.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билетсервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной

бьют и оцепляют. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Тейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательным и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс. В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%. Яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 eiro. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 eiro. Maksimā – lai nekā netrūktu.
2: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Филорга», «Биодрога», «Эуцерин», «Бионики» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Фриденсрайх Хундертвассер.
2: Имя архитектора Фриденсрайха Хундертвассера знакомо, наверное, каждому, кто хоть раз побывал в Вене. А для австрийцев он значит почти то же, что «Гауди» для каталонцев. Хундертвассер родился в Вене в 1928 году. Мальчика назвали Фридрихом, позже он переделал свое имя в Фриденсрайх, что значит «богатый миром», а настоящую фамилию, что Вассер, изменил на Хундертвассер. После войны будущий архитектор поступил в Венскую академию изящных искусств и начал разрабатывать свою концепцию идеального дома. Прямая линия безбожна и безнравственна. Прямая линия — это не линия творчества, это линия подражания, утверждал художник и стремился создать собственную философию архитектуры, вписывая человеческие дома в природу, а не изменяя ее. Хундертвассер считал, что человеку плохо и вредно жить в типовых серых коробках, и у каждого жильца должно быть право высунуться из своего окна и раскрасить или украсить стену вокруг него по своему вкусу, докуда достанет рука. Внешность самого архитектора, кстати, тоже вызывала вопросы у приверженцев классики. Например, Хундертвассер никогда не носил одинаковых носков. Когда же его спрашивали, почему вы носите разные носки, архитектор парировал: а почему, собственно, вы носите одинаковые? Своими пряничными зданиями, похожими на жилища гномов, Хундертвассер прославился далеко за пределами родной Австрии. Его сказочные домики можно встретить по всему миру. В Японии, Израиле, США, Новой Зеландии. Среди них не только жилые дома, но и детские площадки, мусоросжигательный завод, рынок и даже общественный туалет. Впрочем, еще очень многие из его задумок так и остались нереализованными. Зато, когда архитектору позволяли полностью воплотить свои замыслы в жизнь, он, как истинный гений, часто даже отказывался от гонораров, по слухам баснословных. Неудивительно, что и спустя годы после смерти художника его творения продолжают вдохновлять архитекторов по всему миру.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
2: Реклама. На радио «Мелодия».
4: Выгодное предложение уже в Бонете и в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецивс АБЦ.
5: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балтском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу, отметил премьер-министр. Как ранее сообщили

защите путем переноса системы на облачный сервис. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться вместе, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радіо Мелодія. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Ламингтон.
2: Одно из самых известных австралийских блюд, десерт под названием «Ламингтон», представляет собой прямоугольный бисквит, покрытый шоколадной глазурью и со всех сторон обсыпанный кокосовой стружкой. Иногда два пирожных соединяют в одно при помощи крема или клубничного джема. Ягодный вариант, правда, больше популярен в Новой Зеландии, а не на родине блюда в Австралии. Появился десерт в конце 19 века и был назван в честь Чарльза Кокрейн-Бейли, второго барона Ламингтона, губернатора штата Квинсленд. Именно с ним связано большинство версий происхождения этого пирожного. По одной из легенд, к губернатору приехали нежданные гости, а дома по какой-то причине не оказалось никакого угощения, кроме вчерашнего шоколадного бисквита. Тогда повар Ламингтона нарезал бисквит кубиками и обмакнул их в измельченный кокос. Говорят, гости барона были в восторге от угощения и буквально потребовали у кулинара рецепт этого лакомства. А вот сам Ламингтон десерт имени себя не оценил и назвал пирожные грубыми, рыхлыми и отвратительными. Губернатор тогда и представить себе не мог, что со временем Ламингтон станет одной из кулинарных достопримечательностей Австралии. Сегодня этот десерт готовится в стране повсюду, подается в любом кафе, а местные скауты собирают средства на различные благотворительные цели, продавая именно эти пирожные.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
4: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Есть мелодии, которые не нуждаются в словах. Они дышат вместе с нами, звучат изнутри, будто это не музыка, а голос самой души. Именно такой стала музыка к фильму «Пианино» Джейн Кэмпион. История немой женщины, которая разговаривает с миром только через прикосновение к клавишам. Автор этой звенящей тишины – британский композитор Майкл Найман. Ему удалось невозможное – создать музыку, где каждое нажатие на клавишу – это признание, боль и свобода. Самая знаменитая тема «The heart asks pleasure first» звучит как дыхание под водой, хрупкое, ускользающее, почти невыразимо красивое. –

Любопытно, что в фильме эту музыку исполняет сама актриса Холли Хантер. Она действительно сама играет на пианино, и этот факт добавляет подлинности каждой ноте. А в альбомной версии за инструмент садится сам Майкл Найман. Его пальцы, как перья, касаются клавиш. Тема основана на старинной шотландской песне «Gloomy Winters Nu Ava». Это не случайность. Музыка словно мост между временами, как сама героиня фильма, между двумя мужчинами, двумя мирами, двумя жизнями. Саундтрек «Пианино» стал классикой современной киномузыки. Его переигрывали оркестры и рок-группы, использовали в показах мод и фигурном катании. Он вдохновил финскую группу Nightwish, Александра Маккуина, японских чемпионов и тысячи слушателей по всему миру. А все потому, что в этой музыке правда, та, которую не скажешь словами. Только тишиной, только прикосновением.

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishoservice.lv.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте bilishoservice. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ночь на пятницу, 14 августа, истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае на Ругае. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП. Тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что у

Тут плановые учения Зема Сардзе. В Марубском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады Зема Сардзе. В Ропольском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность. Юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Цитаделы». В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Вари Стейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора.

Новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы. В субботу, 15 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 29 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение уже будет и в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецивис АБЦ.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: No fighting.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Персональный стилист.
2: Мир развивается и меняется с головокружительной скоростью. И еще вчера было принято думать, что услугами персональных стилистов пользуются только звезды. Да и самих профессионалов было не так уж много. Но с каждым годом спрос на эту услугу растет и увеличивается количество специалистов. Тем не менее, большинство по-прежнему уверены, что персональный стилист – это человек, который ходит в свое удовольствие по магазинам и за большие деньги указывает другим, что им нужно купить. Или еще короче – профессиональный бездельник, отчего эта профессия регулярно появляется то в одном, то в другом списке работ мечты. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что чтобы стать востребованным персональным стилистом, нужно иметь не только хороший вкус, но и множество других полезных умений. Например, находить подход к любому, даже очень привередливому клиенту. Или быть готовым получить звонок в 2 часа ночи с вопросом, подходят ли эти туфли к этому кардигану. Бывает и такое. Одна из самых трудных задач персонального стилиста – убедить клиента, что его любимые вещи, купленные в каком-нибудь памятном месте, нужно, если не выбросить, то хотя бы просто перестать носить. И только когда это, наконец, удается, начинается шопинг. Хотя и его нужно подготовить заранее, чтобы не тратить чужое время зря. А потому одни и те же магазины приходится обходить как минимум по 2 раза. Одним словом, шопинг в пользу других на поверку оказывается не так уж и приятен, как для себя. Но зато видеть, как люди на твоих глазах преображаются, становясь красивыми и уверенными в себе, стоит всех усилий.
0: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Решение сбить дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии, было принято для предотвращения возможной угрозы жителям. Далее об этом и других событиях более подробно. Решение сбить дрон было принято для предотвращения возможной угрозы жителям Латвии, сообщил министр обороны Райвис Мелнис. Решение сбить дрон было принято с учетом представляемой им опасности. Залетая на территорию Латвии, дроны могут угрожать нашим жителям, поэтому их необходимо уничтожать, подчеркнул министр, отметив, что гарантировать, что беспилотный летательный аппарат упадет где-нибудь в болоте или в лесу, невозможно. Он также опроверг опасения жителей по поводу того, что были якобы замечены несколько дронов, а не один. Министр заверил, что был обнаружен только один дрон, а опасения людей, возможно, возникли в связи с тем, что они слышали шум истребителей. Истребители НАТО сбили вторгшийся в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат возле озера Божевас, которое находится примерно в 5 километрах от центра Ругой Баловского края. Дрон был сбит в лесистой местности, и люди, и имущество не пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Представитель Объединенного штаба национальных вооруженных сил Ивета Берзиня сообщила, что дрон был сбит на большой высоте над Ругой. По имеющейся на данный момент информации, дрон оказался в воздушном пространстве Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на большой территории. Оповещение об угрозе в воздушном пространстве было распространено в Аугшдауговском, Прейльском, Резекненском, Балвском, Алукснэнском краях. Для ее устранения в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Дрон был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Шауляй, сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас. Инцидент произошел около 4 часов утра. Операция проводилась с авиабазы в Шауляй, откуда вылетели истребители. Спустя несколько минут объект был идентифицирован и успешно уничтожен. Это была успешная операция противовоздушная обороны, осуществленная с территории Литвы, сообщил Виткаускас. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 метров в секунду, в Курзуме порывами до 12.

идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Дорогие друзья, всем желаю добрейшего вечера. В студию «Радио Мелодия» вернулся Олег Пекка. Мне, конечно же, помогает наш замечательный звукорежиссер Евгений Копеин. Ну и давайте, как обычно, три часа эти проведем в поисках и обсуждении различных интересных, увлекательных историй.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: И вот у меня для вас история, которая пришла к нам из солнечной Флориды, где на этой неделе случился, ну, просто, можно сказать, настоящий детектив. Правда, с животными в главных ролях. Сейчас расскажу все подробности. На двух пустующих участках в городе Кейп-Коралл неизвестные расставили в траве 6 плоских двухмерных силуэтов кошек. Прямо

0: рядом с известным гнездом кроличьей совы, вида, который роет норы прямо в земле. Волонтеры организации по защите дикой природы Cape Coral Friends of Wildlife обнаружили похожую сцену и на соседнем пустыре, хотя гнезд совы там как раз-таки и не нашли. Волонтеры связались с городской службой развития и выяснили, что независимый эколог незадолго до этого признал нору на первом участке заброшенной. Дальше начинается, собственно, детектив. Оба участка недавно были проданы, и волонтеры предполагают, фальшивые коты – это попытка нового владельца отпугнуть сов от того, чтобы те снова заселили землю, пока участок готовят под застройку. Дело в том, что кроличьи совы находятся под федеральной защитой закона о перелетных птицах, а власти Флориды относят их к угрожаемым видам. То есть тревожить норы без специального разрешения строго запрещено законом. То есть напрямую прогнать сов нельзя. Ну а вот расставить пугало кошек формально закон как будто бы не запрещает. Волонтер организации Дон Кардасия рассказал местному телеканалу. Поговорив с соседями, стало понятно. Участок был выставлен на продажу, и таблички с объявлением исчезли. Похоже, его купили, кто-то решил пойти на крайние меры, чтобы защитить свою землю. И вот что забавно. Дикие и домашние кошки – это действительно один из главных природных врагов кроличьих сов во Флориде. И сама организация обычно как раз просит жителей держать кошек дома ради защиты этих птиц. Тут же кто-то просто решил использовать кошачий силуэт, ну, в ровно противоположных целях, чтобы этих сов напугать. История, конечно, забавная. Пластиковые коты на пустыре звучит как розыгрыш. Однако за этой забавностью скрывается вполне серьезный вопрос. Как далеко люди готовы зайти, чтобы формально обойти закон, не нарушая его напрямую? Иногда ведь достаточно не сломать правила, а найти в нем лазейку размером с картонного кота. Всем хорошего вечера!
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике Филман всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У перелетных птиц есть способность ориентироваться по магнитному полю Земли. Морские черепахи используют его во время долгих путешествий. А теперь ученые осторожно задаются вопросом. Возможно, какой-то отголосок такого внутреннего компаса сохранился и у человека? Причем речь идет не о способности определить, где север, закрыв глаза. Исследователи обнаружили гораздо более странный эффект. Изменение магнитного поля, возможно, незаметно влияет на наш выбор. Что показал эксперимент южнокорейских ученых, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Магнитное поле Земли может влиять на решения людей, не вызывая у них осознанных ощущений. К такому выводу пришли исследователи из Национального университета Кенбук, Южная Корея. Результаты их работы опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience. В эксперименте участвовали 108 добровольцев. Ученые предложили им сыграть в упрощенную версию корейской игры Go, где участники должны были случайным образом определить, кто получит черные камни. Исследователи проводили испытания в помещении, где магнитное поле Земли либо сохраняли, либо практически полностью нейтрализовали. Участники не знали, какое условие использовалось в каждом раунде. Когда магнитное поле нейтрализовали, добровольцы реже выбирали черные камни, чем ожидалось при случайном выборе. При обычном магнитном поле такого отклонения не наблюдалось. При этом почти 98% участников заявили, что не почувствовали никаких изменений во время эксперимента. По мнению ученых, это может указывать на то, что человеческий организм способен регистрировать магнитное поле, однако информация от такого механизма не обязательно доходит до сознания. Исследователи пока не знают, каким образом это может происходить. Среди возможных механизмов они рассматривают криптохромы — белки, участвующие в магнитной ориентации у некоторых животных, а также крошечные частицы магнетита, обнаруженные в человеческом мозге. Авторы отмечают, что результаты пока не доказывают существование у человека полноценного магнитного чувства. Неизвестно также, может ли магнитное поле влиять на повседневное поведение, настроение или важные жизненные решения. Для подтверждения этой гипотезы потребуются дополнительные исследования.
1: Очень соблазнительная теория, правда? Особенно потому, что она открывает прекрасные перспективы для объяснения собственных решений. Купил совершенно ненужную вещь, ну, магнитное поле виновато. Позвонил человеку, которому обещал больше не звонить, опять оно. Но ученые пока таких оправданий нам не предоставляют. И это самое важное. Эксперимент получился любопытным, но участников-то было всего 108, а этот обнаруженный эффект касался очень простой игровой ситуации. Исследователи сами подчеркивают, никаких доказательств того, что магнитное поле управляет нашими серьезными жизненными решениями, пока нет. Зато сама возможность существования у человека неосознанной чувствительности к земному магнетизму действительно интригует. Тем более, что пока никто из участников эксперимента вообще не замечал, когда поле менялось. Если дальнейшие исследования подтвердят этот эффект, придется немного расширить наше представление о человеческих органах чувств. Возможно, окружающий мир сообщает мозгу значительно больше информации, чем попадает в наше сознание. Но пока ответственность за собственные решения придется оставить за собой. Магнитное поле Земли, к сожалению, официального алиби не предоставляет.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курзаме, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
2: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.
4: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
5: Большие города.
6: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
7: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Еще не так давно левшей довольно настойчиво пытались переучивать. Ручку перекладывая из левой руки в правую. Объясняли это удобством, правилами, ну или просто привычным «так положено». Сегодня отношение изменилось. Леворукость считается естественной особенностью работы мозга, а попытка ее исправить может создать ребенку совершенно ненужные трудности. Почему левшу лучше оставить левшой и как помочь ему в школе, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Попытки приучить ребенка левшу писать правой рукой могут спровоцировать у него повышенную тревожность, снижение самооценки и ряду других проблем. Об этом предупредила врач-невролог, кандидат медицинских наук Наталья Степаненко. Леворукость – это не вредная привычка и не изъян воспитания, а врожденная особенность организации работы мозга. Само по себе это не является нарушением или болезнью, напомнила специалист. По ее словам, стремление насильно заставить ребенка начать писать правой рукой вызывает у него серьезное напряжение. В этой ситуации школьник вынужден не только решать учебные задачи, но и постоянно бороться со своими естественными инстинктами. Такая обстановка приводит к быстрой утомляемости и повышенной тревожности. Врач подчеркнула, что подобная практика нередко приводит к ухудшению концентрации внимания, эмоциональным срывам, проблемам с почерком и даже к снижению самооценки ребенка. Невролог объяснила, что важно не переучивать школьника, а правильно организовать его рабочее пространство. Свет должен падать на стол с правой стороны, тетрадь следует класть под удобным углом, а учителю необходимо учитывать особенности посадки и хвата. Если ребенок быстро утомляется, сталкивается с трудностями при письме или освоении школьных навыков, взрослым нужно не ругать его, а обратиться к профессионалу, который поможет выстроить правильную стратегию обучения.
8: В этой истории, пожалуй, особенно хорошо видно, как меняются представления о воспитании. Несколько поколений выросли во времена, когда леворукость воспринимали почти как ошибку, которую взрослые обязаны исправить. А ведь ребенок в результате тратит силы не только на то, чтобы научиться писать, считать или решать задачу. Ему приходится одновременно контролировать руку, которой пользоваться менее естественно. Если что-то не получается, легко возникает еще и ощущение «со мной что-то не так». Хотя исправлять здесь совершенно нечего. Гораздо разумнее подстроить несколько простых вещей под ребенка. Тем более левшей в мире немало, например, на каждый десятый человек. Среди левшей Леонардо да Винчи, Пол Маккартни, множество других людей, которым левая рука совершенно не помешала. Так что если ребенок берет карандаш левой рукой, самое разумное действие взрослого – не перекладывать его в правую. Пусть пишет, рисует, учится той рукой, какое ему действительно удобно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Вот удаленная работа после пандемии для многих стала почти обычной частью жизни. Но по Европе она распределена очень неравномерно. Новое исследование Eurofound показало, что чаще всего из дома работают жители Люксембурга, Нидерландов и Швеции.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Люксембурге хотя бы время от времени так трудится 41% сотрудников, а в Нидерландах и Швеции по 38%. За последние 10 лет число людей, которые регулярно работают удаленно, в среднем выросло примерно втрое, а в Люксембурге даже в 4 раза. На первый взгляд все звучит вполне удобно. Не нужно тратить время на дорогу, проще совмещать работу и личные дела. Можно начинать день без пробок и переполненного транспорта. Но исследователи обращают внимание на менее приятную сторону. Работа из дома довольно часто не сокращает рабочий день, а наоборот растягивает его. Особенно это заметно у сотрудников с меньшей свободой в выборе графика. Если расписание определяет руководитель, день может разбиваться на несколько частей. Несколько часов утром, потом длинный перерыв, а затем снова работа вечером. Формально человек находится дома, но распорядиться своим временем все равно не может. У программистов, юристов, руководителей, специалистов финансовой сферы ситуация другая. Им чаще позволяют самим решать, когда начинать и заканчивать работу, но у этой свободы есть обратная сторона. Письмо после ужина, еще одна задача перед сном, короткий ответ выходной, и вот уже граница между работой и обычной жизнью постепенно исчезает. Получается довольно парадоксальная история. Когда все работали в офисе, человек хотя бы физически уходил с работы. Закрыл дверь, сел в машину, ну или в автобус. День закончен. А вот теперь офис находится в ноутбуке, который стоит в соседней комнате. И вот эта короткая дорога от кухни до компьютера иногда оказывается самой длинной. Поэтому в Европе все чаще обсуждают так называемое «право на отключение» – возможность не отвечать на рабочие звонки и сообщения после окончания рабочего дня. Во Франции такое право действует уже много лет, а сейчас похожую идею обсуждают на уровне всего Евросоюза. Смысл очень простой. Если рабочий день закончился, человек не обязан весь вечер оставаться в режиме ожидания на случай, если кому-то придет в голову написать ему, скажем, в 10 часов. При этом сама удаленная работа никуда не исчезает. Более того, исследования показывают, что она может заметно повышать производительность труда. Но между странами ЕС разница по-прежнему огромная. Если в Люксембурге удаленно работает примерно 4 человека из 10, то в Венгрии только около 7%, в Италии 6% и в Румынии всего 4%. То есть единой европейской модели пока нет. И, наверное, главный вопрос сейчас уже не в том, где человек работает – дома или в офисе. Гораздо важнее, умеет ли работа вообще вовремя закончиться. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем хорошего вечера. И пусть после работы он действительно оставит время вам на все остальное.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Это всегда интересно, когда в Риге полным ходом идет пятничный предпраздничный разъезд. На завтра назначено чествование по поводу 825-й годовщины образования Риги. Именно с этим связаны некоторые перекрытия и ограничения. Если набережная 11 ноября закрыта уже несколько дней, и для водителей это не новость, то с сегодняшнего вечера вводятся ограничения на парковку на некоторых участках Кришине-Барена, а также у перекрестка 13 января и бульвара Аспазиас. В субботу-воскресенье в Старой Риге в местах проведения праздничных мероприятий будет запрещено движение электромобилей, велосипедов, электросамокатов, велорикш и даже конных экипажей. Отметим, что 15 и 16 августа общественный транспорт и муниципальные парковки будут бесплатными. Но если хотите на праздник, учитывайте перекрытие и ограничения и лучше воспользуйтесь общественным транспортом. Что касается текущего трафика, то последний час стабильно держится 6 баллов. Однако, судя по развитию событий, скоро обстановка станет напряженнее. На интерактивной карте города видим сразу несколько ДТП в разных частях города. Одно, например, в районе перекрестка Карля Ульманя-Гатве и улицы Яунмоку. Здесь затор со стороны Юрмалского шоссе по направлению в центр. Особенно сложно сейчас в центре и в районе Вантового моста. А 10 минут можно оставить на Густава-Земгала-Гатва перед Бриебес в обоих направлениях и на Бриебес-Гатва в сторону Юглы перед улицей Муриню. Берегите себя и уважайте других участников дорожного движения. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю не скучать в заторах. С вами «Любимое радио».
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС-4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС-4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС-4 – тишина, которую вы выбираете сами.
3: Представляешь, вчера была в оптике «Филман». И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
5: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриебас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Улицы мира. На радио «Мелодия».
7: Пелл-мелл. Центральная улица Сент-Джеймского квартала в лондонском районе Вестминстер носит имя Пелл-Мелл и тянется параллельно церемониальной аллее Мелл. Появилась она в 1661 году на месте бывшей аллеи для игры в Пелл-Мелл, популярного в 17 веке развлечения, представляющего собой нечто среднее между крикетом и гольфом. Более 150 лет улица Пелл-Мелл была сердцем клубной жизни Лондона, но не в том смысле, в каком мы понимаем это сейчас. Здесь располагались самые престижные джентльменские клубы, где мужская половина аристократического Лондона собиралась для того, чтобы за сигарой обсудить дела насущные и отдохнуть от своих леди. Помимо прочих, на улице Пелл-Мелл находились клубы Оксфорда и Кембриджа, армии путешественников, а также United Service Club, завсегдатаями которого был герцог Веллингтон. Кроме того, на Пелл-Мелл одно время располагались Королевская академия художеств, Национальная галерея, а также всемирно известный аукционный дом «Кристис». В Англии, стране с богатой историей и традициями, нередко вспоминают прошлое, проводя тематические мероприятия. В столице, например, ежегодно проводится фестиваль «Story of London», в котором задействуется и часть улицы Пэл-Мэл. Организаторы мероприятия стараются вернуть прохожих в то время, когда здесь была игровая аллея. Актеры, наряженные в костюмы начала 17 века, объясняют, как играть в Пэл-Мэл и предлагают всем желающим принять участие в этой старинной английской игре.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Скорая помощь будет распределять вызовы по приоритетности. Далее об этом и других событиях более подробно. На общественное обсуждение переданы подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабинета министров, которые призваны усовершенствовать реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых услуг здравоохранения. Поправки касаются реагирования службы неотложной медицинской помощи и больниц и предусматривают ряд новых оплачиваемых государством услуг здравоохранения. Изменения разработаны в сотрудничестве с экспертами и лечебными учреждениями, а также с учетом предложений Национальной службы здравоохранения и службы неотложной медицинской помощи. Изменения в принципах работы службы направлены на то, чтобы бригады прибывали к пациентам в зависимости от приоритета вызова. На вызовы более высокой срочности медики должны приезжать быстрее. Кроме того, поправки предусматривают установление конкретного срока, в течение которого больница должна принять пациента, доставленного бригадой службы. Как сообщили в службе неотложной медицинской помощи, поправки предусматривают сокращение времени прибытия бригад в критических для жизни случаях и распределение реагирования на вызовы в зависимости от приоритета с учетом тяжести состояния пациента. В настоящее время нормативные акты в Латвии предусматривают одинаковое время реагирования службы для различных диагнозов и ситуаций. Хотя скорая уже сейчас сама определяет приоритетность вызовов, внешние нормативные акты не требуют в приоритетном порядке выезжать в первую очередь к тем пациентам, чьей жизни угрожает непосредственная опасность и где решающими могут быть минуты, бригада может прибыть в одно и то же время как к человеку без сознания, так и к пациенту, у которого нет прямой угрозы для жизни, но которому необходима срочная медицинская помощь, например, из-за легкой травмы или обострения хронического заболевания. Поправки предусматривают введение 3 степеней приоритетности для вызовов скорой помощи и для каждой установить время, в течение которого должна быть оказана помощь. В первую очередь помощь должна оказываться пациентам, для спасения которых решающей является каждая минута. Это люди, у которых остановилось сердцебиение и дыхание, тяжело пострадавшие при пожарах или авариях, дети, которые подавились, задыхаются или были спасены после утопления, а также пациенты в других угрожающих жизни случаях. Такие вызовы будут выполняться наиболее быстро. В городах и крупных центрах планируется обеспечить прибытие медиков в среднем за 8 минут, в других местах Латвии в среднем за 15. В настоящее время действующие требования предусматривают в прибытие в течение 12-25 минут. Также служба неотложной медицинской помощи впредь будет реагировать на вызовы более низкой приоритетности, когда нет непосредственной угрозы для жизни пациента, но необходима срочная медпомощь или транспортировка между лечебными учреждениями. В отдельных таких случаях, в зависимости от оперативной ситуации, максимальное время ожидания бригады может составлять до 2 часов. Для единого применения правил в повседневной практике уточнены аспекты организации оплаты услуг.

0: Новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия», и у микрофона Олег Пека. Знаете, вот где-то в маленьком городке Куинси на берегу Миссисипи в штате Иллинойс, прямо сейчас, вот пока вы возвращаетесь с работы, думаете о своих каких-то делах, собираетесь заглянуть в магазинчик, живет человек, который стал миллиардером, и, возможно, он еще об этом не знает.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В среду вечером 12 августа разыгрывался джекпот американской лотереи Powerball. И выиграл его единственный билет, купленный на заправке в том самом Куинси. Сумма чуть больше 1 миллиарда долларов. Крупнейший выигрыш 2026 года. Восьмой

0: по величине за всю историю игры. Выигрышные числа, если вам было бы это интересно, 4, 26, 66, 67, 69 и плюс красный шар Powerball 9. Билет этот стоил всего $2. Теперь у обладателя этого билета есть приятный выбор. Забрать деньги 30 постепенно растущими платежами на протяжении следующих 29 лет. Это ж надо какое терпение иметь. Ну, либо забрать все и сразу, но однако единовременная выплата будет уже не миллиард, а 450 миллионов. Причем это еще до вычета налогов, потому что с этой суммой еще придется уплатить. Джекпот копился больше 3 месяцев подряд. Целых 44 было розыгрыша без победителя. С самого начала мая, когда прошлый приз 20 миллионов долларов разделили билеты из Флориды и Техаса. В этот же вечер больше 3 миллионов других билетов выиграли призы поменьше. Ну, например, один билет из Массачусетса принес своему владельцу $2 миллиона, вполне неплохо. И еще 4 из Аризоны, Калифорнии, Флориды, Северной Каролины по 1 миллиону каждый. Ну а для сравнения, абсолютный рекорд в этой истории игры – $2,04 миллиарда, выигранные в Калифорнии еще в 2022 году. И вот что мне не дает покоя, ведь где-то сейчас этот билет лежит. Возможно, в кармане куртки, а может быть, где-то под магнитиком на холодильнике. А может быть, валяется в бардачке машины среди всяких чеков, жвачек и прочих мелочевок. А его владелец пока просто живет свою обычную жизнь, даже не подозревая, что она вот-вот может буквально перевернуться. Кстати, у лотерей есть срок, обычно от нескольких месяцев до года. И каждый год кто-то так и не успевает найти счастливый билетик вовремя и его обналичить. Так что, если вдруг вы вот 12 августа заезжали на заправку в Куинси, штата Иллинойс, пожалуй, стоит проверить карманы. Всем хорошего вечера!
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: За минувшие полчаса трафик прибавил балл с 6 до 7, и, возможно, это сегодняшний максимум, потому что погода шепчет, и многие уже поехали туда, куда нужно. То есть за город, на природу, поближе к водоемам. Сегодняшний вечер необычен не только тем, что город готовится к празднованию дня рождения Риги, но и нововведениями. Об одном из них напомнил водитель-экспедитор Алексей Николаев.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Интересный знак появился в тихом центре, улица Антониес. Знак «Движение запрещено по пятницам и выходным». Это будет закрыт участок от улицы Дзырнова до улицы Элизабетес. Так что будьте внимательны, смотрите за знаками и всем хорошего дня.
1: Поблагодарим Алексея и добавим, что с сегодняшнего дня и по 20 сентября 6 недель кряду с 8 вечера пятницы до полуночи воскресенья улица Альберта и участок улицы Антониес от Дзырнова до Элизабетес станут пешеходными. Это по замыслу самоуправления сделано, чтобы рижане и гости города могли спокойно наслаждаться архитектурой югенстиля, посидеть на террасах кафе и ресторанов и неспешно прогуляться по этой части города. Но идея, в общем, понятна. У нас же продолжается час пик, проблемы на дорогах те же. Увеличились заторы на Карле Ульмане Гатве, по-прежнему плотно в центре и в районе Вантового моста, а также на Густава Земгала Гатве в обоих направлениях. И отметим выезд из города в сторону Юглы, где затор на Бриебас Гатве перед Муренью. Такова в целом картина трафика в столице в данный момент. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Есть места, куда люди приезжают каждый год ради совершенно определенной картины. Например, увидеть почти 2 миллиона подсолнухов на японском высокогорье Нунобики. Огромное желтое поле на фоне гор, озера и ветряных турбин. В этом году пейзаж решили немного изменить местные олени. Причем с таким аппетитом, что менять дату фестиваля оказалось уже бессмысленно. Проводить его фактически не с чем. Как олени оставили японский город без традиционного праздника, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ежегодный фестиваль подсолнухов в японском городе Корияма пришлось отменить из-за нашествия оленей. Они почти полностью уничтожили растения на территории известной туристической достопримечательности. Мероприятие под названием «Корияма Нунобики Каземо Коган Мацури» было запланировано на 23 августа. Оно должно было пройти на высокогорье Нунобики, которое располагается на высоте около 1080 метров над уровнем моря. Однако 7 августа организаторы официально объявили об отмене праздника. Животные съели подсолнухи целиком, оставив поле практически без стеблей. С 2008 года волонтеры ежегодно высаживали здесь около 1,8 миллиона цветов на площади примерно в 9 гектарах. Помимо цветочных полей, эта местность славится панорамными видами на озеро Инавашира и гору Бандай, а также 33 ветряными турбинами высотой около 100 метров, установленными по соседству. По словам организаторов, серьезные проблемы с набегами оленей наблюдались еще в прошлом году. Защитить столь обширную территорию оказалось крайне сложной задачей. Поскольку подсолнухи не классифицируются как сельскохозяйственная культура, установка электрических ограждений не финансируется за счет муниципальных субсидий. Кроме того, организаторам пришлось бы самостоятельно обеспечивать подачу электроэнергии для забора, окружающего 9 гектарах. На данный момент неясно, будет ли фестиваль проводиться в следующем году. Дополнительным препятствием является то, что срок эксплуатации расположенных рядом ветряных турбин подходит к концу, и здесь в скором времени планируются строительные работы. Ранее стало известно, что японская префектура Акита столкнулась с беспрецедентным скачком числа случаев нападений медведей на людей. Губернатор Кента Судзуки призвал национальную армию помочь с решением этой проблемы.
1: Вот уж действительно тот случай, когда выражение «гости фестиваля приехали раньше времени» приобретает совершенно другой смысл. Причем масштаб впечатляет. Волонтеры много лет высаживали на 9 гектарах около 1 800 000 подсолнухов. Для туристов прекрасный пейзаж. Для оленей, как выяснилось, очень большой бесплатный буфет. Но за этой забавной историей скрывается вполне серьезная проблема. Диких животных становится трудно удерживать подальше от мест, созданных человеком. Олени, подозреваю, никаких заявлений об отмене мероприятия не читали. Для них фестиваль, судя по всему, состоялся. И, возможно, это был один из лучших фестивалей подсолнухов в их жизни.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000468.
6: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Филорга», «Биодрога», «Эуцерин», «Бионики» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжается информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Когда говорят об изменении климата, разговор часто сводится к средней температуре. Стало на градус теплее, побит очередной рекорд. Но для повседневной жизни гораздо заметнее другое. Меняется сама погода, и все чаще становится она экстремальной. Долгие периоды без дождя, волны жары, а потом сильные ливни, шквалы. И, как выясняется, в этом списке есть еще один довольно грозный пункт – молнии. Почему потепление может одновременно усиливать засухи и увеличивать вероятность гроз, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Изменение климата приводит к увеличению числа затяжных засух и заставляют молнии бить чаще. О неизбежных последствиях глобального потепления рассказала профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниелс. Климатический кризис способствует учащению продолжительных периодов засухи. Кроме того, перемены климата провоцируют более частые удары молний. И пока цель Организации Объединенных Наций ООН по сдерживанию роста глобальных температур ниже 1,5 градусов не будет достигнута, человечеству придется свыкнуться с такими погодными условиями, констатировала Дэниелс. До тех пор, пока эта цель борьбы с изменением климата не будет достигнута, нам необходимо адаптироваться к более экстремальной засухе и ударам молний, заявила климатолог. Самым же верным признаком изменения климата является учащение волн жары. Так, в последние годы в Центральной Европе на один теплый сезон приходится в среднем 5-7 волн жары.
8: Получается довольно неприятное сочетание. Сначала жара и долгая засуха высушивают почву и растительность, а затем становится больше условий для ударов молний. Для лесов это особенно опасная комбинация. Достаточно одной грозы, чтобы сухая растительность превратилась в топливо для большого пожара. И здесь важно понимать, изменение климата не означает, что каждый следующий день обязательно будет жарче предыдущего. Меняется вероятность, интенсивность экстремальных явлений. Поэтому где-то это продолжительная жара, где-то ливни, а где-то несколько недель практически без осадков. Особенно наглядны волны жары. Если в Центральной Европе за один теплый сезон их может быть уже 5-7, это постепенно становится не исключительным событием, а новой реальностью, которой приходится приспосабливать города, сельское хозяйство, энергетику и системы здравоохранения. Конечно, климат Земли всегда менялся, но сейчас значение имеет скорость этих перемен и необходимость одновременно решать две задачи – сокращать дальнейшее потепление и готовиться к последствиям, которых уже невозможно полностью избежать. И, пожалуй, погода постепенно отучает нас от выражения «небывалая жара». Если небывалое начинает повторяться несколько раз за лето, пора искать уже для него другое слово.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мира.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. У микрофона Олег Пека. Это радио «Мелодия». Знаете, вот тут Брэд Питт неожиданно рассказал, что есть вещи, которые он просто не может смотреть из-за слишком плохой актерской игры. Причем речь, как оказалось, идет не только о высокохудожественном кино на большом экране.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В интервью Esquire актер, я понимаю, так расшутившись, признался, что его буквально раздражает неубедительная игра в фильмах для взрослых. По его словам, настолько преувеличенные эмоции мешают ему воспринимать происходящее всерьез, и поэтому фильмы для взрослых он давно уже не смотрит. По той же самой причине Брэд Питт довольно скептически относится к актерской игре и манере вот игры 40-х годов прошлого века, когда герои на экране часто реагировали на события очень театрально. Но я думаю, что это даже скорее к эпохе немого кино, когда заламывали руки, передавали эмоции через вот эту мимику, жесты, и это было, ну, действительно с большим перебором. Но самым любопытным продолжением этой темы все-таки стал футбол. Брэд Питт сказал, что одним из худших примеров актерской игры он считает симуляцию травм во время матчей. По его мнению, некоторые футболисты настолько явно переигрывают, что вместо сочувствия вызывают совершенно другую реакцию. И здесь он отдельно вспомнил Неймара. Бразильского футболиста давно и довольно часто вышучивают за слишком артистичные падения и реакции на столкновения. А после чемпионата мира 2018 года эта тема вообще превратилась в отдельный интернет-мем. Брэд Питт предложил решить проблему профессионально и пошутил, что готов открыть для футболистов специальные уроки актерского мастерства по симуляции. Причем программа у него, судя по словам актера, уже почти готова. Меньше преувеличения, больше сдержанности и, главное, не повторять один и тот же прием слишком часто, иначе зритель перестает вам верить. В общем, Брэд Питт предлагает футболистам то, что режиссеры постоянно требуют от актеров. Если уж вы изображаете боль, делайте это убедительно. И ведь в каждой шутке есть довольно точное наблюдение. Мы действительно очень быстро замечаем фальшь, даже если сами никогда не стояли перед камерой. Человек может не понимать актерской техники, не знать, что такое внутренний рисунок роли, там работа с реакцией. Но если персонаж переигрывает, зритель чувствует это почти мгновенно. С футболом происходит то же самое. Когда игрок действительно получает травму, это видно совсем иначе. А когда после легкого контакта начинается сложная хореография с несколькими переворотами по газону, ну, публика моментально понимает, что перед ней уже не спорт, а немножечко другой жанр. Тем более, что сам Брэд Питт футбол в последнее время смотрит много. Во время чемпионата мира 2026 года его заметили на матче США-Турция, причем вместе с Эдвардом Нортоном. И эта встреча моментально породила новую волну шуток про бойцовский клуб. Так что, возможно, Брэд Питт действительно наблюдает за футболом уже профессиональным актерским взглядом. Хотя, если он и правда когда-нибудь откроет в курсы для футболистов, я бы посмотрел, ну, хотя бы на первое занятие. Тема урока могла бы звучать очень просто. Как упасть красиво и не получить за это желтую карточку. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
4: Ламингтон. Одно из самых известных австралийских блюд, десерт под названием «Ламингтон»,
5: представляет собой прямоугольный бисквит, покрытый шоколадной глазурью и со всех сторон обсыпанный кокосовой стружкой. Иногда два пирожных соединяют в одно при помощи крема или клубничного джема. Ягодный вариант, правда, больше популярен в Новой Зеландии, а не на родине блюда в Австралии. Появился десерт в конце 19 века и был назван в честь Чарльза Кокрейн-Бейли, второго барона Ламингтона, губернатора штата Квинсленд. Именно с ним связано большинство версий происхождения этого пирожного. По одной из легенд, губернатору приехали нежданные гости, а дома по какой-то причине не оказалось никакого угощения, кроме вчерашнего шоколадного бисквита. Тогда повар Ламингтона нарезал бисквит кубиками и обмакнул их в измельченный кокос. Говорят, гости барона были в восторге от угощения и буквально потребовали у кулинара рецепт этого лакомства. А вот сам Ламингтон десерт имени себя не оценил и назвал пирожные грубыми, рыхлыми и отвратительными. Губернатор тогда и представить себе не мог, что со временем Ламингтон станет одной из кулинарных достопримечательностей Австралии. Сегодня этот десерт готовится в стране повсюду, подается в любом кафе, а местные скауты собирают средства на различные благотворительные цели, продавая именно эти пирожные.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Рига отмечает день рождения. Далее об этом и других событиях более подробно. В Риге начинаются главные мероприятия, посвященные 825-летию города. Праздничная программа стартует вечером 14 августа. Ее кульминация состоится 15 августа сразу на нескольких площадках столицы. Празднование откроет концерт электронной музыки на Ратушной площади. В программе объединяется музыка, свет и современные технологии. 14 и 15 августа в Оперном сквере будет работать специальный ресторан, посвященный 825-летию Риги. «Открой окно в Ригу». Посетителям обещают разнообразную гастрономическую программу и музыкальные акценты. Основные мероприятия пройдут 15 августа на набережной, 11 ноября в Старой Риге, в Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского конгресс-холла и других площадках. После вечернего концерта на Даугавой пройдет лазерное и видеошоу, и шоу фонтанов. 15 августа улицы и площади Старой Риги превратятся в своеобразное пространство европейской культуры. Здесь встретятся две старые европейские традиции – уличная музыка и искусство мимов. Завершится программа совместным флешмобом на Ратушной площади, где объединятся музыка, танец и перформанс. На Домской площади в этот день пройдет ярмарка ремесел. Жители и гости столицы смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. В Верманском саду представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги расскажут о своих странах и городах. В Парке Победы пройдет программа «Открой чудо», посвященная уличному искусству. На Эспланаде день рождения Риги будут отмечать спортивными соревнованиями. Еще одним крупным событием праздничной программы станет масштабное мотоспортивное шоу в центре Риги. По результатам исследования рабочей силы, проведенного Центральным статистическим бюро, во втором квартале текущего года в Латвии были заняты 885 500 человек, или 65,1% населения в возрасте от 15 до 74 лет. Уровень занятости за год незначительно вырос. Данные также показывают рост занятости среди молодежи и пожилых людей, а также значительное увеличение числа людей, занятых на подработке. Между тем, уровень безработицы в Латвии во втором квартале составил 7%. В течение года общий уровень занятости в возрастной группе от 15 до 74 лет увеличился на 0,2%, но число занятых сократилось на 3800 человек. По сравнению с первым кварталом текущего года уровень занятости населения в возрасте от 15 до 74 лет увеличился на 1,3%, а число занятых на 14 300 человек. Во втором квартале уровень занятости мужчин был на 1,9% выше, чем у женщин, 66,1% и 64,2% соответственно. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Юго-западный ветер от 1 до 7, в курсом и порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 28. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, у микрофона Олег Пек, это радио «Мелодия». И вот если бы вам сказали лет так 15 назад, что будущее восстановления сломанных костей может лежать в вашем зимнем свитере, вы бы, наверное, покрутили пальцем у виска. А зря.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Команда Королевского колледжа Лондона под руководством доктора Шерифа Эль-Шаркви с факультета стоматологии впервые успешно испытала на живом организме материал для восстановления костей, сделанный из обычной овечьей шерсти. Ученые извлекли из шерсти кератин, тот самый структурный белок, из которого, кстати, состоят и наши ногти, и химически обработали его, превратив в стабильные прочные мембраны. Эти мембраны имплантировали крысам с повреждениями черепа, слишком большими, чтобы зажить самостоятельно. Результат оказался неожиданно интересным. По числу объема новой кости коллаген, нынешний золотой стандарт в медицине, все еще выигрывал, производил больше ткани. Но кость, выросшая на кератиновой мембране, оказалась заметно более организованной и структурно прочной. Волокна выстроились аккуратнее, ближе к тому, как выглядит настоящая здоровая кость. Мы рады впервые показать, что материал на основе шерсти успешно испытан на живом организме для восстановления костей, сказала доктор Эль-Шаркави. И добавила, это серьезная веха, кератин может стать новым классом регенеративных биоматериалов, способный потеснить многолетнюю зависимость медицины от коллагена. Ну а теперь про экономику вопроса. Овечья шерсть – это побочный продукт сельского хозяйства, который фермеры вообще

0: Это зачастую выбрасывают за ненадобностью. Получается, что материал для будущего восстановления костей одновременно возобновляемый и практически бесплатный в производстве, в отличие от коллагена, добыча и очистка которого стоит немалых денег. Следующий шаг команды испытаний уже на людях, в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, для чего, конечно, потребуется одобрение регуляторов, пусть это и путь далеко не быстрый. Меня в этой истории цепляет именно контраст. То, что фермер сметал в кучу отходов после стрижки овец, оказывается материалом, который однажды может восстанавливать человеческий череп. Иногда самое передовое решение прячется не в лаборатории с дорогим оборудованием, а буквально валяется под ногами. Просто никто раньше не догадывался туда посмотреть. Это «Радио Мелодия», Олег Пека. Всем хорошего вечера.
1: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Если вы в пути, расслабляться не стоит. Заторы в латвийской столице уменьшаются уже более получаса, и после 7 баллов на максимуме трафик вернулся в диапазон от 4 до 5 баллов. Дороги продолжают освобождаться от транспорта. На второстепенных или ближе к окраинам уже восстановилось свободное движение. Сложности остаются в центре города, на Вантовом мосту, на Карле Ульмане Гатве, а также на Густава Земгале Гатве перед Брейбас в обоих направлениях. Кроме того, на Юглас перед Мурьянью со стороны Бикернекского кольца и на выезд из города в сторону Видземского шоссе А2 тормозит Брейбас-Гатве. Перед Рижской окружной А4 крупный затор со стороны улицы Бикернеку, а также на А5 со стороны Кековой до первого кольца от ГЭС. Как видим, еще остаются некоторые очаги дорожной напряженности, но в целом мы уже готовимся к празднику, и завтра пройдут основные мероприятия. Есть рекомендация: с учетом перекрытия и ограничения движения на праздник приезжать не на машине, а на общественном транспорте. Но выбор, как всегда, за вами, друзья. На этом о трафике на сегодня и на этой неделе все. Встретимся в понедельник. Первый выпуск «Автомонитора» выйдет в эфир после 8 утра. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасных дорог.
2: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по улице Гранита в сторону Савриши, имейте в виду, в Савришах стоит светофор. Пробка довольно-таки большая, уже со стороны Гранита, наверное, километра на 2 растянулась. Минут на 15, а то и на 30 рассчитывайте. Все, будьте внимательны, всем удачи.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
0: «Айспик». Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, которая описывает растущую популярность продуктового туризма, при котором путешественники посещают зарубежные супермаркеты ради знакомства с местной культурой.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, давайте разберем это. Представьте, 10 утра, Токио, и такой обычный магазинчик 7-Eleven.
3: Ага, и внутри, ну, просто не протолкнуться.
2: Да, толпа скупает сэндвичи с яичным майонезом, горячие булочки с карикатсу, ну и эти баночки подогретого кофе «Босс» и чайный «Киткат». Люди как бы фотографируют свою добычу еще до того, как подошли к кассе. Или, знаешь, Майами, Трейдер Джоуз. Народ заходит, полностью игнорирует обычные продукты и сметает приправу «Everything but the bagel», просто чтобы забить ей чемоданы.
3: Вот-вот. И сегодня в нашем детальном разборе мы как раз выясняем, почему походы за продуктами стали важнее Лувра или других музеев. Опираясь на недавнюю статью BBC и аналитику туриндустрии, мы хотим понять психологию этого феномена.
2: Слушай, это ведь реально масштабный сдвиг. По отчету Hilton за 2026 год 77% путешественников целенаправленно ищут именно заграничные продуктовые.
3: Да, Condé Nast вообще назвал это одним из главных трендов года.
2: Ничего себе. В Финляндии вон дошло до того, что филиалы K-Supermarket стали официальными достопримечательностями на TripAdvisor. Ну, там у них отличный выбор крафтового пива, а на крышах, прикинь, стоят собственные ульи с медом.
3: Ульи на крыше супермаркета. Это реально круто.
2: Ага. Я вот подумал, монументы показывают, как страна помнит прошлое, а супермаркет, как она живет прямо сейчас. Ну, слушай, давай будем реалистами. Может, люди просто устали платить по 50 евро за туристические ужины? Ну, набрать еды на 10 евро куда проще, чем бронировать столик в мишленовском ресторане.
3: Знаешь, что здесь действительно увлекательно? Экономия тут играет далеко не главную роль.
2: Да ладно?
3: Серьезно. Потребительский психолог Кейт Найтингейл объясняет, что все дело в глубоком стремлении к подлинной аутентичности. Фокус в том, что структура любого супермаркета, ну, ряды, корзинки, кассы, она ведь универсальна везде.
2: А, то есть правила игры заранее известны.
3: Именно. Эта базовая понятность моментально снижает стресс. Когда вокруг чужой язык, непонятные правила, обычная тележка действует как успокоительная, и мозг освобождается от фонового напряжения.
2: Точно, и разум переключается в режим исследователя. Человек начинает замечать культурные отличия в безопасной среде.
3: Да-да, удивляется фруктам странной формы или зависает перед стеллажом, где, не знаю, десятки видов водорослей.
1: Мы продолжим тему продуктового туризма буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курзаме, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
2: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнэс аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты, билеты сервис.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Возвращаемся к теме продуктового туризма на радио «Мелодия». Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились со статьей BBC, которая рассказывает о том, как обычные лавки превращаются буквально в достопримечательности для туристов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Повседневная рутина превращается в приключение.
8: Звучит логично. Но почему тогда обычные чипсы из 7-Eleven за границей кажутся просто невероятно вкусными? Дома аналогичный перекус часто вызывает лишь разочарование.
7: О, я когда читала про это, была в восторге. Оксфордский профессор Чарльз Спенс называет это парадоксом прованского розового вина.
8: Парадокс прованского розового вина. Звучит красиво.
7: Да. Смысл в том, что наш мозг не изолирует вкус от окружающей среды. Контекст, освещение, настроение – все это физически меняет восприятие рецепторов.
8: Получается, съедая японский сэндвич, человек буквально пробует саму атмосферу Токио.
7: Абсолютно верно. А если привезти эту же еду домой и открыть холодным дождливым вечером, нейронная магия исчезает.
8: Слушай, здесь начинается самое интересное. Если эта магия так сильно зависит от местного контекста, что происходит, когда об этом узнают все? Туристы ведь сами же разрушают эту аутентичность.
7: О да, тренд начинает пожирать сам себя.
8: Я сразу вспоминаю ту историю из Японии. Магазин Лоусон в Кавагучико с идеальным видом на гору Фудзи. Властям же пришлось закрыть этот вид огромным черным экраном из-за хаоса от толк приезжих.
7: Это неизбежный побочный эффект. Как только туристы вытесняют местных, магазин перестает быть обычным. Он превращается в декорацию для шоу с камерами.
8: То есть магия рушится? Аутентичность умирает в тот момент, когда становится аттракционом.
7: 100%. В статье BBC есть отличный пример. Автор стояла в Афинах перед холодильником с абсолютно непонятными греческими этикетками.
8: И что она сделала?
7: Лучший момент случился, когда местная жительница, не сбавляя шага, просто выхватила одну баночку с полки, и автор купила точно такой же йогурт, вообще не нарушая естественный ход жизни города.
8: Чтобы получить тот самый опыт, нужно быть невидимкой и не нарушать экосистему.
7: В идеале, да. Просто наблюдать.
8: И, естественно, это оказался лучший йогурт в ее жизни. Выходит, зарубежные супермаркеты – это, ну, такое нефильтрованное окно в чужую культуру и мощный триггер радости открытий.
7: Да, где можно безопасно подсмотреть за чужой повседневностью. Наше восприятие реальности очень зависит от внутреннего настроя на поиск нового.
8: И вот о чем хочется подумать напоследок. Если контекст так радикально меняет вкус обычных продуктов, возможно ли обмануть собственный мозг? Что если попробовать воссоздать это чувство туристического первооткрывателя в ближайшем продуктовом доме, просто, ну, изменив угол зрения на рутину? Оставим это для размышлений.
6: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. Все три часа развлекал вас как мог. Ну и в завершении нашей сегодняшней пятничной программы, как всегда, немножечко новостей кино.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Вот знаете, три года назад фильм «Барби» стал для Warner Bros. Настоящим подарком. Картина Греты Гервиг собрала в мировом прокате почти $1.5 миллиарда, стала самым кассовым фильмом в истории студии. Но, казалось бы, после такого успеха продолжение должно быть делом почти автоматическим. Но в Голливуде все гораздо сложнее. Сейчас переговоры о создании второй «Барби» практически зашли в тупик. Warner Bros. Уже несколько раз предлагала новые контракты главным участникам первой картины – Грете Гервиг, Марго Робби, Райану Гослингу и Ноа Баумбаху. Но договориться о деньгах пока не удалось. Причем речь идет не только о гонорарах за съемки. Главный спор касается того, какую долю от будущих доходов получат создатели и звезды фильма. И вот здесь начинается настоящая голливудская арифметика. По данным Variety, Райан Гослинг якобы хочет около $20 миллионов за возвращение к роли Кена. Марго Робби после первого фильма, по оценкам источников, уже заработала примерно $50 миллионов с учетом своей доли от кассы, и, конечно же, хочет она не меньше, а больше. Грета Гервиг тоже получила таким образом десятки миллионов и отказываться от своих денег не собирается. Команда вполне логично говорит, если первый фильм оказался историческим успехом, то условия для второго фильма должны быть совсем другими. Студия, в свою очередь, отвечает примерно так. «Мы уже и так вам предложили рекордные деньги. И пока стороны спорят, время идет». У Warner Bros. Есть примерно 4 месяца, чтобы официально запустить продолжение в разработку. Если этого не произойдет, права на дальнейшее развитие этой версии «Барби» могут вернуться к компании Mattel. А вот это уже серьезно, потому что тогда Mattel не сможет просто так продолжить фильм Греты Гервиг с теми же героями и с тем же стилем. Придется тогда фактически начинать все заново. То есть в самом неприятном для студии сценарии история может закончиться так. Фильм на $1.5 миллиарда есть, зрители ждут продолжения, идеи у авторов тоже есть, но второй части не будет, просто потому что взрослые люди не смогли договориться, кто и сколько должен получить. Причем Гервиг и Баумбах, по данным Variety, уже придумали идею продолжения, но не собираются ее даже показывать студии, пока не будут подписаны новые контракты. И если посмотреть на ситуацию со стороны, в этом есть определенная ирония. Ведь первая «Барби» очень много говорила о власти, деньгах, контроле, о том, кто вообще принимает решения. А теперь продолжение фильма оказалось в центре совершенно настоящей борьбы за деньги и контроль уже за пределами экрана. С одной стороны, можно понять студию. Продолжение всегда обходится дороже. А вот повторить успех первого фильма никто не гарантирует. Вторая картина может собрать и меньше. С другой можно понять и создателей. Именно они сделали из проекта эту про знаменитую игрушку культурное событие мирового масштаба. Ну, в общем, теперь они хотят, чтобы это как-то отражалось и в контрактах. Так что пока судьба «Барби 2» выглядит неопределенно. И, возможно, самая главная интрига сейчас не в том, каким будет сюжет этого второго фильма, а о том, будет ли этот фильм вообще. Радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем хорошего вечера и, конечно же, прекрасных выходных.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
8: Вена. В мире не так много городов, рождающих такое количество красивых ассоциаций, как Вена. Венские вафли, штрудель, торт Захер, шницель и венский кофе, венский бал, вальс и венская опера, а еще венский лес и его сказки. Столица Австрии – город со множеством граней. И все они одинаково сверкающие. Здесь выходит старейшая в мире ежедневная газета, работает старейший в мире зоопарк и проходит рекордное количество конгрессов. В Вене по трубам течет чистейшая альпийская вода, которую можно пить прямо из-под крана. И неудивительно, что город регулярно занимает первые строчки рейтингов самых зеленых и комфортных для жизни городов мира. Местные жители, правда, все равно способны найти в родном городе недостатки. Об австрийском «недовольстве жизнью» сложено немало анекдотов. Венцы и сами нередко посмеиваются друг над другом из-за вечного брюзжания. Но со стороны жители Вены все-таки любят жизнь и умеют ею наслаждаться. Горожане умеют выдерживать баланс между работой и личной жизнью. Это значит, что в 16 часов в пятницу все как один закончат работу и пойдут в ресторан, где будут сидеть до понедельника. Австрийцам нравится хорошая еда. Они любят приятно проводить время и путешествовать. Примечательная черта горожан – неравнодушное отношение к кофе и, как следствие, огромное количество кофеен во всех районах Вены. Некоторые из них – это настоящие оазисы уюта с мягкими креслами и изящными мраморными столиками, где можно отдыхать часами. Кофейная традиция в Австрии живет с конца 17 века. Тогда отступающие турки оставили после себя множество мешков с кофе, а австрийцам этот напиток очень понравился. Еще одна старинная традиция Вены – балы. В столице Австрии устраивается до 300 разных балов в год по тем или иным поводам. Раньше их проводили аристократы. Сегодня же на бал могут попасть самые разные люди. Кстати, танцевальные школы – один из самых популярных кружков у венских детей, а неумение танцевать считается дурным тоном. Вена бережно хранит традиции, но есть у этого и обратная сторона. Современных культурных развлечений в городе не так много, как, например, где-нибудь в Германии. Знатоки отмечают, что по сравнению с другими странами Европы, Австрия сильно отстает в плане индустрии развлечений, музыки, медиа и рекламы. Устаревшими выглядят городские вывески, витрины магазинов, газеты и телешоу. Впрочем, венцы относятся к этому с юмором и в ответ на вопрос «Куда ехать, если наступит конец света?» со смехом отвечают «В Вену», потому что там все случается на 20 лет позже.
7: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ночь на пятницу, 14 августа, истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Тейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательным и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс. В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%. Яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем. В субботу, 15 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курземе возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 29 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскартой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтри».
4: Билеты «Билишус-сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Фриденсрайх Хундертвассер.
0: Имя архитектора Фриденсрайха Хундертвассера знакомо, наверное, каждому, кто хоть раз побывал в Вене. А для австрийцев он значит почти то же, что «Гауди» для каталонцев. Хундертвассер родился в Вене в 1928 году. Мальчика назвали Фридрихом, позже он переделал свое имя в Фриденсрайх, что значит «богатый миром», а настоящую фамилию Штовассер изменил на Хундертвассер. После войны будущий архитектор поступил в Венскую академию изящных искусств и начал разрабатывать свою концепцию идеального дома. Прямая линия безбожна и безнравственна. Прямая линия — это не линия творчества, это линия подражания, утверждал художник и стремился создать собственную философию архитектуры, вписывая человеческие дома в природу, а не изменяя ее. Хундертвассер считал, что человеку плохо и вредно жить в типовых серых коробках, и у каждого жильца должно быть право высунуться из своего окна и раскрасить или украсить стену вокруг него по своему вкусу, докуда достанет рука. Внешность самого архитектора, кстати, тоже вызывала вопросы у приверженцев классики. Например, Хундертвассер никогда не носил одинаковых носков. Когда же его спрашивали, почему вы носите разные носки, архитектор парировал, а почему, собственно, вы носите одинаковые? Своими пряничными зданиями, похожими на жилища гномов, Хундертвассер прославился далеко за пределами родной Австрии. Его сказочные домики можно встретить по всему миру. В Японии, Израиле, США, Новой Зеландии. Среди них не только жилые дома, но и детские площадки, мусоросжигательный завод, рынок и даже общественный туалет. Впрочем, еще очень многие из его задумок так и остались нереализованными. Зато, когда архитектору позволяли полностью воплотить свои замыслы в жизнь, он, как истинный гений, часто даже отказывался от гонораров, по слухам баснословных. Неудивительно, что и спустя годы после смерти художника его творения продолжают вдохновлять архитекторов по всему миру.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность. Юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсана.
4: Люди ночами.
2: Билеты на FridayTicket.com.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Есть мелодии, которые не нуждаются в словах. Они дышат вместе с нами, звучат изнутри, будто это не музыка, а голос самой души. Именно такой стала музыка к фильму «Пианино» Джейн Кэмпион. История немой женщины, которая разговаривает с миром только через прикосновение к клавишам. Автор этой звенящей тишины – британский композитор Майкл Найман. Ему удалось невозможное – создать музыку, где каждое нажатие на клавишу – это признание, боль и свобода. Самая знаменитая тема «The heart asks pleasure first» звучит как дыхание под водой, хрупкое, ускользающее, почти невыразимо красивое –

Любопытно, что в фильме эту музыку исполняет сама актриса Холли Хантер. Она действительно сама играет на пианино, и этот факт добавляет подлинности каждой ноте. А в альбомной версии за инструмент садится сам Майкл Найман. Его пальцы, как перья, касаются клавиш. Тема основана на старинной шотландской песне «Gloomy Winters Nu Ava». Это не случайность. Музыка словно мост между временами, как сама героиня фильма, между двумя мужчинами, двумя мирами, двумя жизнями. Саундтрек «Пианино» стал классикой современной киномузыки. Его переигрывали оркестры и рок-группы, использовали в показах мод и фигурном катании. Он вдохновил финскую группу Nightwish, Александра Маккуина, японских чемпионов и тысячи слушателей по всему миру. А все потому, что в этой музыке правда, та, которую не скажешь словами. Только тишиной, только прикосновением.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балтском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу. Отметил премьер-министр. Как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балтском крае над Ругой. С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Реклама на радио «Мелодия». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ночь на пятницу, 14 августа, истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГИ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП. Тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП – владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты. В выходные 15 и 16 августа жители Марубского и Ропольского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения ЗМСРДЗЕ. В Марубском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады ЗМСРДЗЕ. В Ропольском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих. В субботу, 15 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 29 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курзаме, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Цитаделы». В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. «Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балтском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. «Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу», отметил премьер-министр. Как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балтском крае над Ругой. С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис. В субботу, 15 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курземе возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 29 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

parlé comme la première fois.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курзаме, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

0: Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.
1: L is for the way you look at me.

Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция по собственной инициативе, получив дополнительную информацию о кибератаке на Дирекцию безопасности дорожного движения, начала ведомственную проверку, сообщили в госполиции. Дирекция в конце прошлой недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекции услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и CERT призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги дирекции, они предоставляются в обычном порядке. Со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, сообщили в дирекции. IT-департамент дирекции в сотрудничестве CERT.LV остановил кибератаку. Также был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем. Полученная на данный момент информация свидетельствует о том, что атака была целенаправленной, и для ее осуществления была проведена предварительная подготовка. Характер атаки и совокупность использованных методов также свидетельствует о технической компетентности злоумышленников. Городом проведения 71-го конкурса песни Евровидения-2027 выбран Бургас. Конкурс пройдет в новейшем спортивно-развлекательном комплексе Болгарии «Арена Бургас», открытом в 2023 году. Полуфиналы и финал состоятся 11, 13 и 15 мая, сообщили Европейский вещательный союз и Болгарское национальное телевидение. Четвертый по величине город Болгарии известен своими пляжами, парками, культурной жизнью и разнообразными летними мероприятиями. Во время недели Евровидения в Бургасе пройдет разнообразная дополнительная программа мероприятий. По словам представителей болгарского национального телевидения, организаторы хотят, чтобы конкурс следующего года стал не просто мероприятием одного города, поэтому к программе планируют привлечь также Софию, Пловдив, Варну, которые участвовали в конкурсе за право принять Евровидение. Новый бизнес-план латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, предусматривающий существенную реструктуризацию флота и сети маршрутов, напрямую затронет гарантии занятости сотен работников, заявил Латвийский профсоюз авиации. По мнению профсоюза, в процессе разработки бизнес-плана предприятию следовало рассмотреть различные аспекты сокращения числа работников, которые вытекают из планов существенного уменьшения флота и операционной деятельности. Как отмечает профсоюз, в 2025 году максимальное количество самолетов AirBaltic составляло 54. Согласно опубликованному бизнес-плану, к концу 2026 года количество самолетов будет сокращено с 51 до 36. Кроме того, долгосрочная стратегия предусматривает обеспечение операционной деятельности до 2031 года, используя всего около 40 самолетов, что радикально отличается от ранее запланированного флота в 100 самолетов. Основываясь на своих расчетах предполагаемого сокращения флота примерно на 30% и рассмотрев другие критерии, связанные с эксплуатацией самолетов, профсоюз прогнозирует, что во время разработки бизнес-плана также рассматривались сценарии сокращения числа работников на 20-30%. По оценке

0: Сотрудники профсоюза даже при самом оптимистичном сценарии сокращение флота не может быть компенсировано без значительного сокращения числа работников. Профсоюз отмечает, что руководство «Аэробалтик» не выполнило требования нормативных актов о своевременном информировании и начале консультации до принятия решений по бизнес-плану, который оказывает существенное влияние на работников. Профсоюз обращает внимание на то, что консультации с ним не проводились, информация о бизнес-плане ему не была предоставлена вообще, и профсоюз получил ее от журналистов. Также представители профсоюза не допустили на онлайн-презентацию бизнес-плана «Аэробалтик» для работников 11 августа. Ответом на просьбу присоединиться к онлайн-презентации было приглашение встретиться 14 августа. Профсоюз призывает правление и Совет «Аэробалтик» начать переговоры о влиянии бизнес-плана на работников, соблюдая установленные законом требования об обязанности консультироваться с профсоюзами. Также профсоюз призывает обеспечить соблюдение прав представителей работников в этом и любом другом процессе коллективного увольнения. В аэропорту Рига в этом году за 7 месяцев из багажа пассажиров, прибывающих из стран за пределами ЕС, изъято более 2 тонн или 2052 килограмма мяса и молочных продуктов и почти полтонны или 1435 килограммов фруктов и овощей. Об этом представители рижского аэропорта сообщили на мероприятии «Сувенир или нарушение», что нельзя ввозить из стран за пределами ЕС. Путешественникам напомнили о том, что, отправляясь в Латвию из стран, которые не входят в Европейский Союз, необходимо убедиться, разрешено ли ввозить в Латвию приобретенные там товары, в том числе продукты питания, сувениры, медикаменты. Представители продовольственно-ветеринарной службы подчеркнули, что из стран за пределами ЕС запрещено ввозить, например, мясо и продукты из него, молоко и продукты из него, а также свежие фрукты и овощи без фитосанитарного сертификата, поскольку даже небольшое количество продуктов питания может стать источником распространения заболеваний растений или животных. Во время таможенного контроля в аэропорту Рига в первом полугодии этого года выявлено 1057 нарушений. Это почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда нарушения были предотвращены в 1166 случаях. Наиболее существенный рост составляют нарушения правил ввоза сигарет и алкогольных напитков, когда пассажиры не соблюдали ограничения на количество товаров, которые разрешено ввозить без уплаты налогов. Одновременно увеличилось и количество случаев недекларирования новых товаров. Таможенное управление продовольственно-ветеринарной службы напомнило, что если стоимость товаров, приобретенных за пределами ЕС, превышает 430 евро, путешественник должен их задекларировать и уплатить за них налоги. Также в этом году увеличилось количество попыток ввоза наркотических и психотропных веществ. В прошлом году в общей сложности было выявлено 13 таких случаев, в первом полугодии этого года – 26. Налоговая и таможенная полиция обратила внимание на то, что все чаще из Египта и Турции пытаются ввозить в Латвию успокаивающие медикаменты, в том числе снотворные. Содержащееся в их составе вещество эзопиклон в Латвии включено в список запрещенных веществ. Провоз таких медикаментов через границу Латвии является уголовно наказуемым нарушением, независимо от количества вещества или вида багажа. За последние 2 года в связи с ввозом веществ, содержащих эзопиклон, начато 23 уголовных процесса, из которых 17 переданы для уголовного преследования. Чаще всего такие случаи выявлялись у пассажиров, прибывших из Египта. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ночь на пятницу 14 августа истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГИ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют. В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%. Яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные.

Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться вместе, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП – владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты. За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов, в общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы. В выходные 15 и 16 августа жители Марупского и Ропольского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения «Земасардзе». В Марупском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады «Земасардзе». В Ропольском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Тейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательным и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс. «Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балтском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. «Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу», отметил премьер-министр. Как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балтском крае над Ругой. С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности.

0: безопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Решение сбить дрон было принято для предотвращения возможной угрозы жителям Латвии, сообщил министр обороны Райвис Мелнис. Решение сбить дрон было принято с учетом представляемой им опасности. Залетая на территорию Латвии, дроны могут угрожать нашим жителям, поэтому их необходимо уничтожать, подчеркнул министр, отметив, что гарантировать, что беспилотный летательный аппарат упадет где-нибудь в болоте или в лесу, невозможно. Он также опроверг опасения жителей по поводу того, что были якобы замечено несколько дронов, а не один. Министр заверил, что был обнаружен только один дрон, а опасения людей, возможно, возникли в связи с тем, что они слышали шум истребителей. Истребители НАТО сбили вторгшийся в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат возле озера Божевас, которое находится примерно в 5 километрах от центра Ругаи Баловского края. Дрон был сбит в лесистой местности, и люди, и имущество не пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Представитель Объединенного штаба национальных вооруженных сил Ивета Берзиня сообщила, что дрон был сбит на большой высоте над Ругой. По имеющейся на данный момент информации, дрон оказался в воздушном пространстве Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на большой территории. Оповещение об угрозе в воздушном пространстве было распространено в Аугшдауговском, Прейльском, Резекненском, Балвском, Алукснэнском краях. Для ее устранения в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Дрон был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Шауляй, сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас. Инцидент произошел около 4 часов утра. Операция проводилась с авиабазы в Шауляй, откуда вылетели истребители. Спустя несколько минут объект был идентифицирован и успешно уничтожен. Это была успешная операция противовоздушная обороны, осуществленная с территории Литвы, сообщил Виткаускас. На общественное обсуждение переданы подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабинета министров, которые призваны усовершенствовать реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых услуг здравоохранения. Поправки касаются реагирования службы неотложной медицинской помощи и больниц и предусматривают ряд новых оплачиваемых государством услуг здравоохранения. Изменения разработаны в сотрудничестве с экспертами и лечебными учреждениями, а также с учетом предложений Национальной службы здравоохранения и службы неотложной медицинской помощи. Изменения в принципах работы службы направлены на то, чтобы бригады прибывали к пациентам в зависимости от приоритета вызова. На вызовы более высокой срочности медики должны приезжать быстрее. Кроме того, поправки предусматривают установление конкретного срока, в течение которого больница должна принять пациента, доставленного бригадой службы. Как сообщили в службе неотложной медицинской помощи, поправки предусматривают сокращение времени прибытия бригад в критическом критических для жизни случаях и распределение реагирования на вызовы в зависимости от приоритета с учетом тяжести состояния пациента. В настоящее время нормативные акты в Латвии предусматривают одинаковое время реагирования службы для различных диагнозов и ситуаций. Хотя скорая уже сейчас сама определяет приоритетность вызовов, внешние нормативные акты не требуют в приоритетном порядке выезжать в первую очередь к тем пациентам, чьей жизни угрожает непосредственная опасность и где решающими могут быть минуты, бригада может прибыть в одно и то же время как к человеку без сознания, так и к пациенту, у которого нет прямой угрозы для жизни, но которому необходима срочная медицинская помощь, например, из-за легкой травмы или обострения хронического заболевания. Поправки предусматривают введение трех степеней приоритетности для вызовов скорой помощи и для каждой установить время, в течение которого должна быть оказана помощь. В первую очередь помощь должна оказываться пациентам, для спасения которых решающей является каждая минута. Это люди, у которых остановилось сердцебиение и дыхание, тяжело пострадавшие при пожарах или авариях, дети, которые подавились, задыхаются или были спасены после утопления, а также пациенты в других угрожающих жизни случаях. Такие вызовы будут выполняться наиболее быстро. В городах и крупных центрах планируется обеспечить прибытие медиков в среднем за 8 минут, в других местах Латвии в среднем за 15. В настоящее время действующие требования предусматривают в прибытие в течение 12-25 минут. Также служба неотложной медицинской помощи впредь будет реагировать на вызовы более низкой приоритетности, когда нет непосредственной угрозы для жизни пациента, но необходима срочная медпомощь или транспортировка между лечебными учреждениями. В отдельных таких случаях, в зависимости от оперативной ситуации, максимальное время ожидания бригады может составлять до 2 часов. Для единого применения правил в повседневной практике уточнены аспекты организации оплаты услуг, а также расширен спектр оплачиваемых государством услуг с учетом актуальных потребностей в области общественного здоровья и профилактики. Также поправки предусматривают введение скрининга риска сердечно-сосудистых заболеваний для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Общественное обсуждение поправок на портале проектов правовых актов продлится до 12 сентября. В Риге начинаются главные мероприятия, посвященные 825-летию города. Праздничная программа стартует вечером 14 августа. Ее кульминация состоится 15 августа сразу на нескольких площадках столицы. Празднование откроет концерт электронной музыки на Ратушной площади. В программе объединяется музыка, свет и современные технологии. 14 и 15 августа в оперном сквере будет работать специальный ресторан, посвященный 825-летию Риги. Открой окно в Ригу. Посетителям обещают разнообразную гастрономическую программу и музыкальные акценты. Основные мероприятия пройдут 15 августа на набережной, 11 ноября в Старой Риге, в Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского конгресс-холла и других площадках. После вечернего концерта на Даугавой пройдет лазерное и видеошоу, и шоу фонтанов. 15 августа улицы и площади Старой Риги превратятся в своеобразное пространство европейской культуры. Здесь встретятся две старые европейские традиции – уличная музыка и искусство мимов. Завершится программа совместным флешмобом на Ратушной площади, где объединятся музыка, танец и перформанс. На Домской площади в этот день пройдет ярмарка ремесел. Жители и гости столицы смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. В Верманском саду представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги расскажут о своих странах и городах. В Парке Победы пройдет программа «Открой чудо», посвященная уличному искусству. На Эспланаде день рождения Риги будут отмечать спортивными соревнованиями. Еще одним крупным событием праздничной программы станет масштабное мотоспортивное шоу в центре Риги. По результатам исследования рабочей силы, проведенного Центральным статистическим бюро, во втором квартале текущего года в Латвии были заняты 885 500 человек, или 65,1% населения в возрасте от 15 до 74 лет. Уровень занятости за год незначительно вырос. Данные также показывают рост занятости среди молодежи и пожилых людей, а также значительное увеличение числа людей, занятых на подработке. Между тем, уровень безработицы в Латвии во втором квартале составил 7%. В течение года общий уровень занятости в возрастной группе от 15 до 74 лет увеличился на 0,2%, но число занятых сократилось на 3800 человек. По сравнению с первым кварталом текущего года уровень занятости населения в возрасте от 15 до 74 лет увеличился на 1,3%, а число занятых на 14 300 человек. Во втором квартале уровень занятости мужчин был на 1,9% выше, чем у женщин, 66,1% и 64,2% соответственно. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ночь на пятницу, 14 августа, истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГИ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют. В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%. Яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться вместе, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП, владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты. За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов, в общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы. В выходные 15 и 16 августа жители Марупского и Ропольского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения ЗМСРДЗ. В Марубском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады Земасардзе. В Ропожском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Тейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательным и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс. «Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балтском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. «Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу», отметил премьер-министр. Как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балтском крае над Ругой. С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция по собственной инициативе, получив дополнительную информацию о кибератаке на дирекцию безопасности дорожного движения, начала ведомственную проверку, сообщили в госполиции. Дирекция в конце прошлой недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекции услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и CERT призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги. Услуги дирекции они предоставляются в обычном порядке. Со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, сообщили в дирекции. IT-департамент дирекции в сотрудничестве CERT.LV остановил кибератаку. Также был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем. Полученная на данный момент информация свидетельствует о том, что атака была целенаправленной, и для ее осуществления была проведена предварительная подготовка. Характер атаки и совокупность использованных методов также свидетельствует о технической компетентности злоумышленников. Городом проведения 71-го конкурса песни Евровидения-2027 выбран Бургас. Конкурс пройдет в новейшем спортивно-развлекательном комплексе Болгарии «Арена Бургас», открытом в 2023 году. Полуфиналы и финал состоятся 11, 13 и 15 мая, сообщили Европейский вещательный союз и Болгарское национальное телевидение. Четвертый по величине город Болгарии известен своими пляжами, парками, культурной жизнью и разнообразными летними мероприятиями. Во время недели Евровидение в Бургасе пройдет разнообразная дополнительная программа мероприятий. По словам представителей болгарского национального телевидения, организаторы хотят, чтобы конкурс следующего года стал не просто мероприятием одного города, поэтому к программе планируют привлечь также Софию, Пловдив, Варну, которые участвовали в конкурсе за право принять Евровидение. Новый бизнес-план латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, предусматривающий существенную реструктуризацию флота и сети маршрутов, напрямую затронет гарантии занятости сотен работников, заявил Латвийский профсоюз авиации. По мнению профсоюза, в процессе разработки бизнес-плана предприятию следовало рассмотреть различные аспекты сокращения числа работников, которые вытекают из планов существенного уменьшения флота и операционной деятельности. Как отмечает профсоюз, в 2025 году максимальное количество самолетов Air Baltic составляло 54. Согласно опубликованному бизнес-плану, к концу 2026 года количество самолетов будет сокращено с 51 до 36. Кроме того, долгосрочная стратегия предусматривает обеспечение операционной деятельности до 2031 года, используя всего около 40 самолетов, что радикально отличается от ранее запланированного флота в 100 самолетов. Основываясь на своих расчетах предполагаемого сокращения флота примерно на 30% и рассмотрев другие критерии, связанные с эксплуатацией самолетов, профсоюз прогнозирует, что во время разработки бизнес-плана также рассматривались сценарии сокращения числа работников на 20-30%. По оценке профсоюза, даже при самом оптимистичном сценарии, сокращение флота не может быть компенсировано без значительного сокращения числа работников. Профсоюз отмечает, что руководство Air Baltic не выполнило требования нормативных актов о своевременном информировании и начале консультаций до принятия решений по бизнес-плану, который оказывает существенное влияние на работников. Профсоюз обращает внимание на то, что консультации с ним не проводились, информация о бизнес-плане ему не была предоставлена вообще, и профсоюз получил ее от журналистов. Также представители профсоюза не допустили на онлайн-презентацию бизнес-плана Air Baltic для работников 1.